Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

Контратака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.
6: Лето!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Доброе утро и всем привет! 7 у нас утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде, утреннее шоу. Начинаем. Два гороскопа у нас впереди ожидается за эти 4 часа. Ловите их, конечно же, в прямом эфире. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. И тему мы для этого тоже придумываем, чтобы вам было полегче, конечно же, нам писать голосовушки и слушать нам их потом всем в прямом эфире. Ватафакты расскажем, сыграем в игрушку, конечно же, за приз вейкаперов и радиорекорд. Это очень просто. Поэтому мобильное приложение рекорда обязательно нужно будет скачать. Только через него мы выбираем тех людей, с кем будем играть. Ну а переходим к рубрике «Есть повод». Самый первый, самый важный. Обычно благодаря ей мы знаем, какие праздники у нас есть сегодня. Напоминаю, 12 августа 2026 года у нас сегодня среда, Международный день молодежи. Международный день молодежи.
1: То есть вся молодежь
0: празднует? То есть вся молодежь вообще.
1: Вся
0: молодежь.
1: А у нас, получается, это те, кто до 40.
0: Сейчас уже по-новому до 40.
1: Эгей, 40-летние молодые мальчишки.
0: Давай, молодежь, собрались! День военно-воздушных сил РФ сегодня. 114 лет как празднуются. С праздником вас. День подсолнуха сегодня. Спасибо за масло тебе. Этот желтый цветочек.
1: Подожди, за семки еще.
0: За детство. Спасибо, что уж возьмем масштабно. Всемирный день слона. 15 лет как празднуется он. Кстати, ты знаешь, что слониха рожают всего лишь 3 раза. 3 раза за жизнь, а потом у нее отрастает борода, и она становится непривлекательной для других слонов. Реально факт.
1: Слониха становится дедом.
0: Да, у нее просто отрастает вот усы какие-то там под нижней губой.
1: Получается, если бородатая слониха, она уже мудра.
0: Возможно. День мочалки и гель для душа сегодня. О, как интересно. День виниловой пластинки. Ну, конечно же, музыка начиналась практически с этого, с винилой. Диджейство, как правило, начиналось с виниловой пластинки. А Всемирный день каллиграфии сегодня еще тоже замечательный праздник.
1: Люди, которые умеют красиво писать. Спасибо вам большое.
0: Так, выбирай.
1: Ты все выбирай. Что? Я хочу пончик. А, не то, да?
0: Здесь виниловые пластинки, мочалки, гели для душа, каллиграфия. Каллиграфия за 100, ты должен был сказать.
1: Каллиграфия за 100. Кто будут наши слушатели сегодня?
0: Да, конечно же, в голосовых рубрике я.
1: Какая вы буква? Буква, все, каллиграфия, буква.
0: Какая вы буква?
1: Либо какой вы письменный предмет?
0: Какой вы письменный предмет?
1: Карандашик, уголечек.
0: Может, а что за музыка вы сегодня на виниловой пластинке?
1: Да ну, бред, на музыкальной станции. Какая вы танцевальная, тем более, да? Какая вы музыка? Ну, ты что?
0: Как будто бы, да. Может быть, какой вы трек «Утро»? Раз виниловая пластинка, можно будет немножечко и пропеть, или назвать этот трек. Ощущаю себя там как Sweet
1: Dreams. Пошипеть, потому что виниловая, да?
0: Возможно, возможно. Давайте так обозначимся.
1: Ну попробуем. Ладно, пусть будет.
0: Точно. Попробуем. Голосовые нам записывайте в чат мобильного приложения рекорда. Скоро их будем слушать, с какой песней ассоциируется сегодня ваше утро. Пропеть, проговорить, прошипеть, что хотите, делайте. Ждем ваши голосовые. Вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 12 августа и прямо сейчас поехали.
2: Овны, займитесь чем-нибудь новым, тем, чем никогда не занимались.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно.
2: Близнецы, сократите до минимума телефонные разговоры и переписку.
1: А раки, сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя.
2: Львы, удача сегодня вам будет сопутствовать только в том случае, если вы приложите хотя бы какие-нибудь усилия.
1: Девы, у вас же сегодня будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого.
2: Весы, сегодня вас может одолеть нерешительность.
1: А скорпионы, сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью.
2: Стрельцы, в зависимости от того, что вы предпочитаете тратить деньги или копить их, займитесь чем-нибудь противоположным.
1: Козероги, сегодня вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее окружающим.
2: Водолеи, сегодня вам будет полезно пожаловаться вслух, даже если слушателем будет зеркало.
1: Рыбы, просто возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-50-263.
9: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
10: ООО «Торговый дом Стройсервис». УГРН 112-524-6560.
11: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-600.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
16: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
17: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
18: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Паузбербанк. ОСЗК МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: О, мама мия!
8: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
8: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать с семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука», Ашарская, 36А.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
21: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Record.

0: Дмитрий. Через минут 10 слушаем ваши голосовые сообщения из чата мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня связана с музыкой, да? Какая вы песня? Этим утром можно ее пропеть, можно, конечно же, ее как-то просто назвать и объяснить, почему именно так, потому что сегодня день виниловой пластинки. Мы так решили. А вот, к новостям. Нейросеть Клод взломала сайт спортзала, отменила чужую бронь и записала своего хозяина на тренировку.
1: Спасибо.
0: Австралиец, в общем, устал самостоятельно ловить утренние места на тренировке, а там, видимо, какие-то по записям тренировки с утра проходят, и их разбирали за секунды, как выясняется. И он настроил вот эту самую нейросеть, говорит, она поймает, она меня запишет, а я в это время пока посплюсь, своими делами позанимаюсь. Но Клод пошел дальше, он взломал этот сайт, чью-то тренировку отменил, говорит, мой хозяин пойдет, а ты не пойдешь.
1: Причем он такой посмотрел, кто тренер, такой, так, мальчик нам не нужен, нам нужна симпатичная девчуля, и в принципе вся группа будет состоять из девчонок.
0: Я подберу тебе хозяин лучших людей, с которыми ты будешь заниматься. Но вообще интересная история, да, что вот так просто искусственный интеллект уже может взломать сайт спортклуба.
1: Ну, это, с одной стороны, очень прикольно, но и очень страшно.
0: У тебя такой, у тебя Джарвис в кармане, по сути.
1: Ну, пока только спортивный. А представляешь, он взломал сеть, все записал, тебе такой, я не хотел на тренировку. У меня даже абонемента нет. Я купила тебе на год. Ты ходишь.
0: Где ты взяла деньги? У людей, которые платили на этом сайте.
1: Не переживай, это не твои проблемы, но если что, тебя зовут Фрэнк.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операций с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Поппери.
1: Ну что, ваши голосовые прямо сейчас окажутся в прямом эфире. Сегодня тема у нас «Какой бы трек, какая бы песня?» Сегодня день виниловой пластинки. Опять же, какая бы виниловая пластинка? И мы послушали некоторые голосовые. Ребята, это мед. Давайте начинать. С Ленуськи мы и начнем.
2: Всем доброе утро. И моя песня. Кто услышит, тот поймет.

0: Ты всегда останешься мне братом.
1: Всем большой привет и хорошего дня.
2: Ну круто же! И это только начало, Стас.
0: Я знаю.
2: Поехали, Евгений.
3: Всем доброе утро. А я та самая виниловая пластинка из-под диджея, на которой он делает ава-ава скретч.
0: Неплохо. О, ты тоже пластинка?
2: Я тоже скретч. Мариюшка.
4: Ну что, доброе утро, вы коперчики. Доброе утро, страна. А я сегодня песня, которая не в формате Радио Рекорд, но с этой песней я просыпаюсь каждое утро. Голосовые связки спят, поэтому буду петь потихонечку. От улыбки хмурый день светлей.
2: Оп.
4: От улыбки в небе рад.
2: Я не прерывал, если что, такое короткое голосовое. Не потому что песня не в формате Радио Рекорд. А то ты мог подумать, что я такой оп, резко и выгляжу.
0: Но песня же прекрасная просто.
2: Андрейко!
5: Ребят, доброе утро. У меня сегодняшнее утро ассоциируется с песней «Два кусочка колбаски», которые у меня лежали на столе. А потом товарищ инспектор рассказывал мне сказки, но, знаете, я ему не особо верил.
2: Хорошо. Дмитрий.
6: Доброе утро, вы каперы.
2: Привет.
6: Ну, это вы прям зря такое спросили, какая песня, потому что я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо.
0: Есть такая песня.
6: Так, всем хорошего дня и отличного настроения.
2: Стас, есть любая песня сейчас, в пору искусственного интеллекта, вообще любая.
0: Ну, они что, не видели Уильяма Дефо?
2: Или Мешка.
7: I tried so hard and got so far.
2: Давай.
7: But in the end it doesn't even matter. Вот с этой начинается мое утро, как только сажусь в машину. И дальше уже плейлист рандомизируется.
0: Ну, это классика.
2: Да, у Стаса сегодня много появится рингтонов.
0: Я думаю, что...
2: Причем в оригинальном исполнении.
0: Я буду вот это слушать теперь.
2: Полина!

0: Орел.
1: Мы... Душа, чувствуешь, вот как вкусно.
2: А мы не хотим поменять вектор музыки на сегодня. Смотри, как льется.
1: Такое ощущение, что надо.
2: Вы поете.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду РАДИО. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Утро в семье Драйвовых.
8: Пора вставать в школу.
9: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
10: Набор уже открыт.
11: Погнали!
12: «Академия», «Картинг», «Школа», «Кафе», «Мойка». Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
13: Без возрастных ограничений.
14: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
16: Тысяча автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
17: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
18: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм Тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
19: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
20: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
11: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Вейкаперы.
1: Работа мечты, по-моему, найдена. Семейную пару смотрители «Маяка» ищут на Курилах. Счастливым интровертом, как их уже называют, предстоит 10 месяцев жить вдали от людей, вообще рядом никого, среди океана и вулканов.
2: Это точно работа, а не пытка.
1: Зарплата 70 тысяч рублей в месяц, плюс северные надбавки. Жилье, еда и спутниковый интернет предоставляют. Говорят, бесплатно все это вам, ребята. Компанию составят две служебные собаки. Соседи — это киты, медведи, орланы и другая живность, в общем. Семейная пара, говорит, обязательно, чтобы вам было не скучно тоже, чтобы человек не сошел с ума за 10 месяцев.
2: Представляешь, ты приезжаешь, и тебя добавляют в чатик этого острова. Там киты такие... Привет. Чайки такие... Снова, снова кто-то приехал!
1: Ты. И собаки... Где старый? Смотрите, смотрите, где старый?
2: Не-не-не, собаки-то это же... Они что? А, это местные собаки. Да. Говорит, да? Ну ладно, давайте вы в этот раз.
1: В общем, интересно. Стоит задуматься, да, иногда вот так вот уехать на 10 месяцев и прожить на маяке. Каждому хочется.
2: Маяк?
1: Маяк.
2: И ты живешь на маяке?
1: На маяке.
2: То есть никуда не выйти?
1: Интернет.
2: Ни с кем не
1: есть
2: поговорить?
1: Интернет.
2: Есть интернет.
1: Интернет.
2: Но ты там вдвоем живешь.
1: И скайп. Скайпа уже нет.
2: Скайп.
1: Да, но интернет есть. Ну, вообще, я здесь подумал. Смотри, семейную пару ищут, да? То есть два человека, уже априори притеревшихся друг к другу.
2: Ну, не факт.
1: Ну, не факт. Но, а если мы говорим про социум, где есть много людей, опять же, эта пара может выходить, как-то общаться с другими людьми, коммуницировать и так далее.
2: Не-не-не, там киты, чайки и собаки.
1: Но, давай вот если мы отойдем от мультика, да? Которые мы придумываем. Можно же надоесть друг другу. Придется терпеть выходки, действительно.
2: Можно?
1: Деться некуда. Вообще, маяк просто светит, и вы вдвоем там. Собаки, киты и все остальные не выручат.
2: Как ты его завуалировал? Можно? Что будет?
1: Что будет?
2: Ну, я имею в виду, что это произойдет.
1: Это произойдет.
2: Мне кажется.
1: Ну, придется терпеть какие-то выходки друг друга, да? Определенно. И кого-то же может заглючить в этот момент.
2: Витя, выключи свет! Я не могу, это маяк!
1: Я не могу спать, не светит в глаз.
2: Он должен светить. Кто сказал? Бабы твои. Какие бабы? Это чайки.
3: А че они орут?
2: И чайки такие, да заткнитесь вы.
1: Есть как сериал на России один посмотрел. Просто какой-то.
2: А знаешь, там есть другой маяк. Эй, what's your name? Ezekiel! И так далее.
1: В общем, мы будем обсуждать выходки, да? Не зря затронули эту тему. Вообще, с маяка пошли. Чьи выходки вы вынуждены были терпеть? Или вынуждены терпеть сейчас? Такая у нас история. Варианты в голосовалке простые. Коллег, начальник, соседей, водители на дороге, да? Вот такая история. Вспоминаем все эти штуки, истории. Пишем нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, а мы в прямом эфире будем это обсуждать.
0: Вейкаперы! На Рекорде!

0: Ригарди. И у нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Оно очень вам пригодится, если вы хотите оказаться в прямом эфире. Обсуждаем мы, чьи выходки вы вынуждены терпеть. Такая у нас тема. Необычная сегодня, да? Будем обсуждать этих людей вот так вот публично, не за спиной. И здесь, если захотят, включат Радио Рекорд. Правильно?
1: Ну да. Провокационная тема.
0: Ну, конечно, провокационная.
1: Сейчас едет парочка какая-то. Он говорит, ну, вынужден терпеть там выходки одной особой. Бен, так, давай, блин.
0: Вы пишите сообщение, если не нужно читать чье имя, не пишите просто это имя, либо напишите, не говорите, что это я.
1: Но с подробностями,
0: да, интересно. Да. А вот абонент недоступен, пишет, свои. Подходит? Подходит. Какие выходки свои ты терпишь? Ну, напиши, нам нужны подробности, да. Нужен смак вот внутренний.
1: Может, сам себя бесишь, потому что серпаешь.
0: Вот Андрей Кош 73, вот в чате он говорит, терплю выходки Холи Грейл, вот. В чате Радио Рекорд.
1: А что она сделала?
0: Ну, из-за этих выходок мы и подружились. Говорит, люблю ее. А что за выходки? Такой, да?
1: Вот и парочка на маяк.
0: Так, бабушкины выходки контроля Полина написала, и воспитание она терпит, я их называю бабулингом.
1: Нормально.
0: Так мило даже звучит, бабулинг.
1: Как будто даже хочется поучаствовать.
0: Пирожков захотелось, неожиданно.
1: Бабулинг.
0: Ну-ка, да, ассоциация прям такая прямая. Был...

0: Я попал один раз на оркестр. Мы ехали с выступления, и там было три моих друга, был, ты всех их знаешь, и два дополнительных еще было. И я стоял в коридоре, это был плацкарт, и поскольку с той стороны же койки...
1: Стерео.
0: Это в определенный момент начинаешь дирижировать и ловишь этот ритм.
1: Чьи выходки вы вынуждены терпеть, мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда, голосовые тоже записывайте и в нашу соцсеть.
2: Вы каперы на Рекорде.

0: оперы.
1: Мы продолжаем обсуждать тему нашу. Чьи выходки вы вынуждены терпеть? И истории набирают свои обороты, Станислав.
2: Я готов.
1: Наша слушательница пишет в чат: терплю выходки своей коллеги по работе. Она многодетная мать и ни разу не была замужем. Дети от разных мужиков.
2: Это звучит как-то, ну, так.
1: Звучит как начало интересной истории.
2: Очень интересно.
1: У меня же детей пока нет, но у меня скоро намечается свадьба. Ее же это очень бесит. Пытается всячески подшутить. Не по-доброму, конечно, типа: развод сейчас дорого стоит, подумай, и не один раз, девочка моя. В общем, отговаривает. Но мы с ним живем 12 лет, и все обдумано. Не переживай. Надежда, будет и у тебя на улице праздник. Всем добра.
2: Так все просто скажи, а ты откуда знаешь, сколько стоит развод? Ты не знаешь, сколько и свадьба-то стоит.
1: Ну, интересно, вот эти люди-завистники, да, со стороны. Ребята, надо принимать, конечно, радоваться, уметь за других.
2: Конечно, занимайся своей семьей.
1: Реально.
2: Ну, причем удачи, там, наверное, сколько, есть несколько детей.
1: Надежда, вообще... ты же наш комп по земле. Ну, и ты что?
2: Да, так я.
1: Мне нравится, как ты. Такой парень в конфликте, который стоит за спиной со стороны. Да, так, давайте.
2: Я, знаешь, я просто боюсь открыто вступать в конфликт. Если я сейчас приму чью-то сторону, я боюсь то, что многодетная мать потом и до меня доберется.
1: Поехали, Андрей Ко записал голосовое.
3: Ребят, работаю в такси, и постоянно приходится терпеть выходки разных пассажиров. То им кондиционер включи, то им Bluetooth дай. Они слишком ли много они хотят?
2: Да вообще обнаглели, то до места их довези.
1: Реально.
2: То вот это не ори на меня.
1: Да не разговаривай не со мной.
2: А может я, ну, ошибаюсь, но, по-моему, включить кондиционер...
1: Это норма. Да? Я думаю, это по приколу сообщение просто.
2: Да?
1: Если нет, то мы поставим ему 4 звезды.
2: 4,5.
1: Слушает рекорд все-таки наш водитель, поэтому 4 звезды.
2: Смотря как просят. Если нормально просят, то тогда хорошо. А если слэш включил кондиционер, то тогда можно еще и поддать печки.
1: Видимо, выходки Евы все терпят, потому что она пишет: стабильно опаздываю на 5-10 минут. Ничего с этим не могу поделать. Как я тебя понимаю, Ева? Я вот тоже всегда опаздываю на какие-то важные встречи.
2: Это я опаздываю.
1: Ты опаздываешь на эфир, а я еще и днем опаздываю.
2: Мы все опаздываем на эфир. Слушай, но выходки Евы терпятся очень давно. С укуса яблока, по-моему.
1: Так, моя вторая половина терпит мой храп. Слезы Москвы пишет. Срывается. Правда, иногда даже бьет меня. Я за ее терпение разгребаю тот трэш, который она натворит. Нежик, люблю тебя.
2: Ну, вот это, конечно, коллаборация. Прикольно.
1: Бесит пьющие, точнее, их отношение к непьющим, Роман пишет. Мы с женой не пьем. Всем нужно нас споить почему-то. Согласен. Самый глупый вопрос: как вы расслабляетесь и веселитесь? Да жрем. Я еще часто говорят: вы какие-то ненормальные. Серьезно, мы ненормальные, задается вопросом Роман. У нас здоровая семья, любовь и уважение друг к другу. То есть, если мы бы бухали и устраивали скандалы, были бы нормальными, бесит алканоид.
2: Роман, плюс один в карму. Сам как не пьющий тоже слушай. Это стандартные вопросы. Да что ты делаешь?
1: Стандартная история толпы, которые пытаются: ой, ты что, отбиваешься? Давай выпьем. Да, ну, ребята, если мне не интересно, зачем?
2: Согласен.
1: Надо уходить из такой компании. Просто говорите: аривидерчи, алкаши.
2: Аривидерчи.
1: Вонючие. Рекорд.
4: Реклама. 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
5: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом!
5: О, мамма мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа, как часть тебя.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Комплексное обследование женского здоровья за один час. Гинекологический чекап в клинике «Александрия» в группе компании «Медси». Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
13: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А вот прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра». Одного слова достаточно, чтобы поучаствовать в этом масштабном рандоме, с кем мы сами свяжемся и, конечно же, сыграем в прямом эфире за приз Вейкаперов. Пишите, друзья, если вы хотите оказаться как минимум с нами здесь по звуку. Вот, пока обсуждаем, чьи выходки вы вынуждены терпеть. Такая история у нас. И причем Андрейку не останавливается. Это как раз-таки таксист, который говорил, что нам кондиционер не надо включать. Поехали. Слышишь, Стас?
2: Нет.
1: А вот и я его не слышу.
2: А он есть.
1: Да?
3: А еще вынужден терпеть выходки гаишников. То им документы покажи, то страховку, то дыхни, то плюнь, то глаза закрой. Бесит?
2: Не, ну тут уже согласен. Это, конечно, перебор, ребят.
1: То плюнь, то глаза закрой. Мне интересно, что это за проверка была.
2: Это самый лучший, наверное, ДПС. Здравствуйте, да. Плюньте, пожалуйста.
1: Глаза закрыйте. Опа, фокус. Поехали дальше. Грека пишет. Работаю частным поваром у миллионеров. Вынужден терпеть выходки их детей, особенно среднего сына. Вечно опаздывает за стол, приходится его кормить отдельно, вечно не знает, чего хочет, очень раздражает, но приходится терпеть, говорит он.
2: Ну, главное, что платит.
1: Ну, это не главное. А что это он себе позволяет? Сел, поел. Если бы, представляешь, ты бы в детстве не доел что-то, да, либо опоздал к моменту приема пищи, что бы с тобой было, Станислав?
2: Не, если бы готовила мама, да, то одни последствия. А если мне готовит нанятый личный повар, то, извините меня, тут немножко другое отношение.
1: Ты бы и сам прифигел, да, такой?
2: Ну, я бы, наверное, ну, я не знаю. Если бы я рос в таких условиях, наверное, может быть, я был бы и плохим. Ну, то есть такой вредный. А что могу пожелать? Ну, держись.
1: Мне нравится, как ты подбираешь слова. Был бы плохим.
2: Ну, а как бы, ну, нельзя такое говорить.
1: Приходится терпеть администратора. Алексей написал, такое ощущение, что она спецом только до меня докапывается. Но есть на работе такие люди. Выбирают себе жертву, либо любовь. Здесь два варианта.
2: Если она тебе не начальница, или он тебе не начальник, то тогда можно и попроще общаться с ним.
1: Угу. Лучшие советы от Станислава этим утром. Так, поехали.
2: Покупайте биткоин.
1: Нет, это не лучший совет.
2: А да, вложитесь в креветки.
1: Это в прошлое. Приходится терпеть начальницу. Анастасия нам рассказывает, 73 года ей. Коллектив 13 человек. Сидячая работа. Сидячая работа монтажником, да. Она ходит за спиной у всех, чтобы не заснуть. Еще и тапками шоркает, ноги не поднимает. Терпим всем коллективом. Сделать ничего не можем. Пора уже дома отдыхать в таком возрасте. Всех денег не заработаешь, согласен, 73 года.
2: Представляешь, ей такие говорят, все, пора, ну, дома отдыхать. Говорит, офис переезжает ко мне домой.
4: Теперь работаем все из дома у меня.
2: Теперь обеденный перерыв, это мой перерыв.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал менять школьную программу в России с учетом развития технологий. По словам президента, детей нужно с младших классов учить самостоятельно думать и не полагаться во всем на искусственный интеллект. Для этого, считает Путин, программы обучения должны соответствовать современным реалиям. Армении следует провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до декабря. С таким предложением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, к этому времени страны ЕАЭС будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении Еревана. В правящей фракции Армении ответили, что в ближайшие месяцы такое голосование невозможно, поскольку вопрос о референдуме в стране не обсуждался. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден за насилие в отношении представителя власти. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Москва пошла на освобождение по гуманитарным соображениям и не потребовала взамен возвращения россиян, осужденных США. Трамп добавил, что решение было принято после его переговоров с Владимиром Путиным. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: варианты.
1: Самое время поиграть. Сегодня с нами сразится Сергей. Сереж, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Я из Волгоградской, Костромская область.
1: Круто! Звук такой-то, как будто это есть пробитие.
3: Да, озвучка занимается.
1: Сереж, мы здесь обсуждаем вместе со слушателями выходки, чьи вынуждены терпеть. У тебя есть такой человек, чьи выходки ты вынужден терпеть?
2: Ну, только если коллег по работе.
1: Коллег по работе, да, бывает, накидывают эту историю свою. Ну ладно, у нас игра, называется она «Секунданты», мы тебя отправим в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. Тебе на эту букву нужно назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой. Важно, чтобы эти предметы подходили к этой ситуации и пригодились тебе в этой же ситуации. Можно не только предметы брать. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Все, Стас, давай ситуацию.
3: Слушайте, ну мы привяжемся к новости сегодняшней. Мэтт, ты отправляешься на маяк.
1: На маяк выдвигаешься, ничего
3: себе. Да, работать, ты все, да. Ты там работаешь. Один, вдвоем, неважно.
1: А буква?
3: А буква пусть у нас будет П.
1: П, Петр, буква. Сегодня у нас отправляемся на маяк. Ну, а Сереж, твоя минута начинается прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Стоит на букву П, да?
1: Да.
3: Интересно.
1: Неплохо. Так.
3: Отошел, прыгни посоветоваться с коллегами.
1: Сейчас сразу как принесет мешок этих предметов каких-то. Сереж, ты с нами?
2: Да.
1: Круто.
2: Думай.
3: Так ты просто накидывай на букву П, что самые простые вещи вдруг пригодятся. Давай. Там пылесос, например.
2: Перчатки, полотенце.
3: Так. Вот. Что еще?
2: Пеня.
3: Так. Еще парочку.
2: Планшет.
3: Так. Ага. И последнее.
1: Может быть.
2: Как? Палка.
3: Палка. Все, отлично.
1: Мы уже.
2: От собак шугаться.
3: Все. Ты и оправдал еще, сразу.
1: И палку нам рассказал, зачем взял. Ну, замечательно. Все подходит, по-моему.
3: Это просто такой камбэк. Долго думал, собирал. На, выпалил.
1: Сереж, ты, конечно, наши сердечки заставил переживать. Мы тебя поздравляем. Приз твой, ты выиграл. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Передаю привет жене и детям.
1: Замечательно. Ничего лишнего. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкапер.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Нужны окна или балкон? Звони «Балкон» 202-44-30.
9: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
10: КМ «Тимирязевский» для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат, тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
12: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
13: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
15: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
16: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
17: Dance лето
18: на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Пишите нам сообщение, чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, если вы подключились к нам только что. А мы почитаем сообщение, которое уже есть. Денис пишет, приходится терпеть выходки коллег. Каждый себя считает самым важным, поэтому даже убирать за собой не обязан. Даже споткнуться о свой же мусор, но не уберут. Они просто занимаются джоб-куколдингом, как он заявляет. Да, у меня есть много привилегий из того, что я разгребаю за ними, но откуда столько неуважения к окружающим? Джоб-куколды, вы что делаете?
2: Слушайте, ну если они не убирают возле своего рабочего места, да, это мешает, ну так и сделайте их место помойкой. Выкидывайте туда чайные пакетики, я не знаю, там мусорные мешки ставьте.
1: Работаю в офисе. Большой open space вокруг. Соседи, в кавычках, женщины за 55. Каждый день будто в очереди в поликлинику. Тряпки, болячки, раньше жили лучше. Плюс истории типа ОБС. Спасают наушники. Привет милфеттам моего этажа.
2: О, это они еще тебе не жалуются со своими симптомами.
1: Нужно сменить тему. Опять же, не болячки, тряпки и так далее, а узнавать, где скидки, например. Что там в Пятерочке по желтым ценникам и вкусное. Нужно вкинуть им позитив в жизнь, и тогда твоя информация станет полезной.
2: А ты говоришь, бабульчики мои, вот смотрите, что есть, искусственный интеллект. Такие, ой. И до свидания.
1: 55, они еще не бабулечки.
2: Эй, тетеньки мои, любименькие мои, вот вам.
1: Вот, делайте открытки, пересылайте их друг другу в мессенджере. Так, я тоже работаю, мы с популярным у поваров-миллионеров, тоже работаю поваром у миллионеров, пишет наш слушатель, но вахты и больше всего бесят наши сменщицы. 3 дня уходят на адаптацию, еще не передают всю инфу, продукты тухлые, ведут новые блюда, а рецепты только после уморительных СМС. Притом себе требуют, короче, так себе они люди. Это другое слово, но скажу, что так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так один раз. Один раз будет достаточно. Оставь им после себя.
1: Ну, вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им так же. И что будет?
2: Нет, стоп, я хочу дождаться, чтобы кто-то написал, типа, терпеть вынуждены эти советы поганые.
1: Это нам?
2: Да, мне конкретно.
1: А, все, было бы неплохо, кстати.
2: Хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня.
1: Достал советовать Стас. Просто.
2: Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Вейкаперы
6: на рекорде.

0: 9.00 у нас в Петербурге по московскому времени в этом часе. Не пропускайте важнейшие ватафакты, интереснейшие, конечно. Именно в этот период мы становимся все чуть-чуть умнее, как мне кажется. Мы так точно.
1: Да? Давай. Что там? Накидывай в топку этих своих...
0: Я понял.
1: Информации.
0: Ну, тут изо дня в день не предугадаешь, когда мы становимся умнее.
1: Да, да. Представляешь, раздвоение личности. Один нормальный, который воспринимает информацию. Да. Я слышал об этом в 17 веке, по-моему, происходило. И такой, что? В смысле можно есть вилкой?
0: Так, поехали к новостям. Есть интересное. Там, оказывается, Брэд Питт развязался. Реально. Он, оказывается, не пил 7 лет. Да, история будет про алкоголь. Сразу говорим, мы против этого всего. Но он сообщил, говорит, ребят, 7 лет держался. И такой, думаю, а зачем? Вот так вот такая мысль его посетила. И он об этом заявил в социальных сетях. Объединился весь мир. В социальных пока что.
1: Так.
0: Весь мир объединился, скрины начали делать. Поздравляйте его, говорите, welcome back, Брэд Питт.
1: Все, сейчас все фильмы, которые он играл, пройдут.
0: Кто-то написал в групповой чат с пацанами, скинул это как повод, говорит, Брэд Питт даже, а мы нет, пацаны, давайте соберемся. Да,
1: а при Джоли он себе такого не позволял, куда она смотрит.
0: Один из слушателей написал, не из наших слушателей, конечно, из пользователей сети, честно говоря, черт возьми, да, люди всегда официально объявляют о своей трезвости, я не вижу ничего плохого в обратном, если человек вернулся вот к этому зеленому змею. Говорит, почему бы не сообщить тоже?
1: Не, это абсолютно правильно, что он так сделал. Брэд Питт, ну, личность публичная. Uh-huh. Его постоянно фотографируют. А знаешь, как бывает? Вот он идет с бара, допустим, все говорят, ой, алкаш, да вот он. А он просто человек развязался.
0: Uh-huh. Решил... А сам говорит, что не пьет уже 7 лет. Да, да. Вот эти заголовки начинаются.
1: А он такой, друзья, с этого момента до свидули. Я Фрэнк Попополус. И все, ну вот альтер-эго.
0: С этого момента ваши фото теряют ценность.
1: А знаешь, почему он развязался? Да. Он же когда-то играл в Трое Ахиллеса.
0: Так.
1: Посмотрел новую Одиссею и говорит, да ну его! Я, пожалуй, начну бухать.
0: Если такое вы сейчас показываете.
1: Это вот так вот. Ну ладно, погнали.
2: На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Факт про алкоголь, против которого мы, собственно, и выступаем. Алкоголь снижает способность человека распознавать асимметрию лица. И это прямое доказательство, одна из причин того, почему люди кажутся нам привлекательнее, когда смотришь на них под градус.
2: Они становятся симметричными.
1: Они становятся, да, более красивыми, как это заявляется в большинстве комментариев и историй. Вот с чем это связано. Способность человека распознавать асимметрию.
2: Но это, не надо использовать это как лайфхак какой-то. Объясню почему. Представьте, что идет человек, у которого... Ну, знаешь, такой, хочу пообщаться с красивыми людьми.
1: Да.
2: Хорошо, идешь, а есть человек, у которого, одна сторона, прям страшненькая.
1: Да-да-да.
2: Там кривой глаз, там торчащий клык. Допустим. А вторая нормально. И в асимметрии смотрится нормально. Ты же не знаешь, какую из сторон для подражания выберет твой мозг. И вот перед тобой уже тролль.
1: Ты такой... Что-то я устал смотреть на страшных людей вокруг себя.
2: Такой, так... Я хочу побыть в красивом обществе. Здорово!
1: В общем, да, знаете про это. Ежегодно, еще один фактик, комары убивают больше людей, чем любой другой вид, включая самих людей.
2: А твари!
1: Ага, они просто...
2: Сволочи!
1: И это действительно научно подтверждено.
2: Найду комара, убью!
1: В прямом эфире комарам мы точно не угрожали.
2: Слышь, комары! Вам арестовать комара надо.
1: Да, раз сегодня день у нас пластинок виниловых, да, прежде всего.
2: Да.
1: Я нашел интересный факт. В 1993 году настоящие участники враждующих лос-анджелесских группировок Bloods и Crips, те самые, да, мы все про них слышали.
2: Тупак и B.I.G.
1: Да, вместе, оказывается, записали рэп-альбом. Назывался он Bangin' on Wax. Так, идея заключалась в том, чтобы перенести их противостояние с улицы в музыку. И представители двух сторон соревновались в тексте. Причем это очень редкое издание, найти его сложно сейчас, тем более очень дорогое. В коробке находилось две пластинки, то есть они на одной не звучали. То есть, нужно, чтобы услышать одну банду, нужно было поставить одну пластинку, чтобы услышать вторую, нужно было поставить вторую пластинку.
2: Красиво. И там иногда на заднем плане там пам-пам-пам. Это настоящие выстрелы были.
1: Причем, да, это эти две пластинки, считаются они как одна в совокупности, да, попала в американский чарт Billboard 200. То есть это считается еще и самым топом таким.
2: Очень красиво, надо бы послушать.
1: История классная.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
9: О, мамма мия!
10: Ты была в Италии?
9: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
11: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262 26 20.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Утро в семье Драйвовых.
13: Пора вставать в школу.
14: Так он давно уже собран. В школу «Скорость» и «Академия» дети разбудят сами.
15: Набор уже открыт.
16: Погнали!
17: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
18: Без возрастных ограничений.
19: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
20: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
21: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
22: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: чьи выходки вам приходится терпеть, мы обсуждаем через ваши сообщения, конечно, поэтому пишите еще, тема активна. Сразу про детей три сообщения. Вот, например, Арту. Приходится терпеть выходки дочки. Не тот магазин там, не такие чипсы. Истерика раньше была, только ее мама. Теперь это дабл, да, в двойном размере. Но ничего, не расстраиваюсь. Скорее, это терпение с удовольствием. Замечательно.
1: Слушай, но это же решаемо.
0: Как?
1: Когда нет никаких чипсов, любые чипсы те. Рано или поздно.
0: Да, граф пишет, терплю выходки племянницы. То ударит, то игрушки кинет, то обзовет, то конфеты угостит. Люблю ее. Ну, ответите.
1: Ну, это, ну, прекрасно. Ну,
0: это в социум постепенно входит маленький человек. Да. Все нормально. Аника пишет, приходится терпеть выходки сына, подростка. Моя последняя нервная клетка уже на исходе. Вот она заявляет. Какой же это сложный возраст нынче. Мы раньше другие были, говорит Аника.
1: Ну да, нас по-другому воспитывали.
0: Надо узнавать у родителей, мне кажется. Мне кажется, молодежь, в принципе, одинаковая история.
1: Не, я спрашивал у родителей у своих.
0: Так.
1: Какими мы были, особенно когда маленькие. Мама сказала, что мы были другими.
0: Ты у своей семьи спрашивал?
1: Ну, думаешь, я у рандомной женщины? Я говорю, женщина, как вы думаете, был ли я другим? А говорит, отойди от меня, ты был лучшим ребенком в жизни. Я говорю, кто-то же.
0: У меня были другие дети, кто ты, мужик. Так, поехали дальше. К нам есть претензия от Сергея. Доброе утро, говорит. Приходится терпеть ваше отношение к опозданию. Нам написал Сергей. Появляетесь в эфире, как ни в чем не бывало. Вы что, в школе, говорит, не учились? Где здравствуйте, извините за опоздание, разрешите сесть. При этом улыбается Сергей.
1: Это кому сейчас? В чей огород этот валун полетел?
0: Это к нам залетело сюда.
1: Так мы же все время здороваемся.
0: Мы здороваемся, да. Нужно выходить и заходить нормально еще.
1: А я каждый раз... А, каждый раз, когда вышел?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Здравствуйте. Я на всякий случай.
0: Мало ли, да? Вдруг что-то не то.
1: Вышел куда-то.
0: Опять про ребенка. Ленуська пишет. Выходки моего ребенка. Давай пиццу закажем. И это при обилии готовой еды дома. Я, знаете ли, старовер. Она пишет. Готовлю сама. Но я не расстраиваюсь, просто соглашаюсь и подталкиваю дочке договор о пожизненном мытье посуды. Свои выгоды нужно искать.
1: О, нормально.
0: Конечно,
1: да.
0: Мы же взрослые, мы умнее. Это важно.
1: Это до поры до времени.
0: Это не факт, да. Но все-таки нужно искать свои какие-то лазеечки такие приятные.
1: Хочешь пиццу, убирайся из дома.
0: Договор, пожалуйста, твоя роспись. Все, и должно работать, по идее. Чьи выходки вы вынуждены терпеть, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Голосовые можно, кстати, записывать. И в наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных ведут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: Чьи же выходки вам приходится терпеть? Обсуждаем вместе с вами. А вот Вятский Лапоть пишет там. Приходится терпеть беременную жену. Скоро рожать, и настроение все чаще меняется.
1: Вот, ну там чуть-чуть потерпеть осталось.
0: А реально? Это испытание.
1: Оно того стоит.
0: Его нужно пройти вместе. Александр пишет. Выходки своей любимой девушки приходится терпеть. То громко крикнет, то пукнет, так он написал.
1: Это связано как-то вот это? Но последовательность
0: я,
1: движения.
0: Но я, говорит, очень сильно люблю свою малышку.
1: Я пукаю! И, ну, выдает.
0: В общем, да, интересная история. Приходится терпеть мастера. Вечно стоит за спиной, мел написал нам. Поехали дальше. Работаю директором по развитию в коммерческой фирме. Джуд Лав написал. Регулярно терплю выходки владельца. Он сократил рабочий день до 16:30. Так неплохо. У сотрудников дополнительно к обеденному перерыву еще два перерыва по часу на прогулку в ближайшем парке. На фоне этой халявы все расслабились и не выполняют планы. Но премию он им выдает с формулировкой, что люди-то хорошие. Где вы работаете? Складские сотрудники, чтобы не заскучать, катают одну тележку, как в супермаркете тележки такие, вдвоем вообще, в четыре руки. Они тоже получают премию. Вы спросите, откуда деньги на такой бизнес? Очень хотелось бы знать. А это уже его личные деньги. Коммерческая фирма стала благотворительной для сотрудников. Я и сам несколько раз пытался уволиться, но шеф говорит, зачем, посидим еще, поработаем. Вот какая история.
1: Так это же идеально.
0: Мне кажется...
1: Просто сам не расслабляйся.
0: Мне кажется, что что-то грядет в таких историях обычно.
1: Так, мы все...
0: Финал, когда все оказываются на земле.
1: Он такой, друзья, мы все летим на Мальдивы, просто вот здесь вот пишите на пустых бланках, а я заполню. Да-да,
0: вам нравится так работать? Давайте продолжим там вот эту бумажку и вот эту еще подпишем. И все, собственно.
1: Начальник вызывает нашего слушателя к себе и говорит, привет, есть хочешь? Куда хочу на обед? Надо съесть бумагу. Много бумаги. И чем быстрее, тем лучше.
0: Шредер сломался.
1: Да, Шредер, все, ему конец.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: О, мама мия!
4: Ты была в Италии?
3: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
5: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар? Каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатарев пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев пробег». Московское шоссе 105, 8-831-2-6-0.
8: «Агат. Покупай выгодно».
9: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
10: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
11: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
12: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
13: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Тысяча автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
16: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
17: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
18: Dance лето
0: на рекорде. Yeah.

0: игры.
1: Продолжаем еще совсем немного обсуждать, чьих-таки вы вынуждены терпеть. Вот Холи Грейл. Коллеги, их терплю, они все, как прежде, настаивают на том, что можно жить без кондиционера, как же они мне дороги. Скоро эта история, видимо, закончится, да,
2: с так кондиционером. Как можно жить без кондиционера?
1: У нас тоже постоянно эта история в коллективе всплывает, но сейчас нет, ближайшие 3 недели эти.
2: Идеально, и что-то нет ни у кого никаких проблем с температурным режимом.
1: Высказался. Хорошо, я... прохладненько. Это потому что ты хорошо себя чувствуешь, ты в комфортной
2: свежо. Атмосфере. Свежо. Нет, давайте так, должно быть не холодно, должно быть свежо постоянно.
1: Татьяна рассказывает, вынуждена терпеть отсутствие любимого. Но он у меня в командировке, очень, говорит, скучаю.
2: О, грустненько, ну, скоро вернется.
1: Ну, конечно, конечно. Привет, Вейки. Терпел своих жен сколько мог, говорит нам Виталий. Теперь никого не терплю. Все-таки вот один живу, кайфую. Ну, вы, в принципе, знаете, говорит нам Виталий.
2: Жен одновременно? Их несколько было сразу?
1: Я думаю, это разные периоды жизни. У каждой были свои загоны. Понимаешь, Виталий пытался с этим бороться, пытался как-то этому противостоять, но не вышло, не получилось, девчонки не адаптировались, Виталий перестал бороться.
2: Главное, что не многоженство, представляешь, все вместе терпеть. Хотя там вкидываешь что-нибудь, они сами между собой пока разбираются.
1: Вот это сообщение надо озвучить. Хоть и не написал имя и фамилию, да, в нашем чате мобильного приложения Рекорда. Доброе утро пожелали, и уже хорошо. А нам приходится терпеть руководителя, который обесценивает всю нашу работу. Долой таких руководителей, обесценивают работу своих сотрудников.
2: Ну, раз уж мы без имен, ты что делаешь, руководитель? Ну, цени немедленно своих сотрудников.
1: Дай премию этим людям. Вот имя бы было, мы бы могли обратиться напрямую. Как зовут руководителя?
2: Да, сядь на секунду. Вот, руководители, сядьте на секундочку, как бы вот там ваши подчиненные себя не вели, и подумайте, если они действительно несут вклад в ваше дело и приносят вам какие-то, ну, бонусы, там, плюсы, все такое... Ну ладно, ну открыто, если не хотите благодарить. Ну выпишите премию, скажите спасибо, чертяги, и уйдите обратно в кабинет. Ну как-нибудь.
1: Все чертяги.
2: Не, я знал одного.
1: Мы на корабле все работаем, спасибо, чертяги.
2: Я слышал об одном руководителе, он не умел благодарить. Серьезно, потом сам признался. Поэтому он втихую выписывал премию, и самое крутое поздравление, ну типа благодарность. Он вышел, сказал, ну это... Ну ладно, и ушел. Говорит, реально не умел благодарить. Ну не получалось у человека. Но он, говорит, типа, нашел способ. Он давал премии там, на корпоративы какие-то вывозил.
1: Ну классно.
2: Так что давайте, соберитесь там.
1: Руководители, да, давайте. Мы хоть и ленимся иногда, но вы тоже нас поймите. Чьи выходки вы вынуждены терпеть? Мы обсуждали эти 2 часа. Спасибо вам за обратную связь. Вы, как обычно, самые крутые и замечательные. Подводим итог голосовалки. На первом месте это у нас водители на дороге. 20% они набирают. Действительно. Действительно, бывают эти люди, подставляют очень жестко. На втором месте у нас это вторые половинки. 19% водители и вторые половинки, да, как рядом. А представляешь, если в один день все это собралось. И на третьем месте у нас начальники. Но к вам мы уже обратились, друзья.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: А у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И вейкаперы на рекорде. Мы еще час будем с вами любовный гороскоп в этом часе. Не пропускайте. И, конечно же, вата-факты у нас тоже впереди. А пока переходим к актуальным новостям, которые у нас имеются на данный момент. Пуанты с автографами прим золотого состава Мариинского театра выставят на торги, сообщили в Литфонде. Представляешь? Лидирующая ставка за них составляет 24 тысячи рублей, а аукцион начнется 15 августа.
1: 24 тысячи рублей?
0: 24 тысячи рублей за пуанты и с автографами.
1: Это я потяну.
0: Ты потянешь?
1: Да.
0: Я думаю, тебя опередят фуд-фетишисты.
1: Сколько? 25 заплатят?
0: Я думаю, что это их история, возможно. Они как-то... 25 ты уже не потянешь, да? 24, пока все норм, ты укладываешься.
1: Такая, здравствуйте, а можно посмотреть автографы? Да. А понюхать? Извините, не узнаю запах Плесецкой.
0: Вот. Я брал колготы. Они пахли иначе. В общем.
1: Где волочко? Не вижу следов от шпагата.
0: Дома ее на рейс не пустили. Вот я новость недавно видел. Она опоздала. И очень жаловалась, что ее не пустили на рейс.
1: Знаешь, почему она опоздала?
0: Почему?
1: Она в рамку не проходила, потому что в шпагате сидела.
0: Хорошо, хорошо. Но история интересная, как коллекционная, наверное, для тех, кто... А почему просто не выставить в музей? Почему нет у Мариинского театра?
1: Ну вот, не хотят. Хотят на этом заработать. 24, грустно, конечно.
0: 24 тысячи рублей?
1: Да, ну скинулись бы всем музеям и оставили бы у себя.
0: Выкупили сами у себя.
1: Да, и осталось бы еще 13 500. Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, чем порадуешь сегодня? Подсолнухами?
2: Подсолнухами нет, рано еще.
1: Ну, день подсолнухов сегодня.
2: Ну, сегодня же и день слонов вообще-то.
1: Ну, еще. Есть такое.
2: Да. Итак, слоны обладают выдающейся памятью, которая помогает им запоминать важные маршруты к водопоям и узнавать других слонов даже спустя годы.
1: Они очень умные животные, я тоже слышал про это.
2: У них очень большой мозг, и там они много чего запоминают. Память у них, конечно, феноменальная.
1: Угу, угу.
2: Ты такой, о, здорово, слон, здорово, слон.
1: Да, они помнят еще даже своих дрессировщиков, грубо говоря, ну, как это называется, опекунов, правильно, да. В той стране, в которой находятся слоны, с самого детства. То есть уже слон может прожить там несколько десятков лет и вспомнить того человека, обнять его, побежать к нему, обрадоваться.
2: То есть уже пожилой дрессировщик может идти по зоопарку, подходит к клетке, слон просовывает, так вот хобот. Хватит уже, говорит, где полтос? Ты что думал, я забыл, что ли?
1: Ты занимал у меня три кокоса уже.
2: Давай сюда.
1: Давай.
2: Итак, зубы у слонов меняются на протяжении всей жизни около 6 раз. Ничего. Последние зубы вырастают в 40 лет.
1: Они выпадают просто так же, как и у людей молочные?
2: Ну, получается так, да. Но бивни, возможно, нарастают постоянно. Только круто. Если сломать, да, вот, то, так тогда уже его не возобновить. Потому что мы видели эти однобивневых слонов в мультиках, как минимум. Вот, а зубки так все время, да, видимо, выпадают, меняются. Вот. Слоны абсолютно не умеют прыгать.
1: Да, кстати, они же падают просто.
2: Да, у них 4 коленки. Кстати, у слонов 4 коленки. Так. Нет локтей, у них 4 коленки. Они не умеют прыгать. Вот так вот. А, кстати, вот это занимательный факт для меня. У слонов есть свои похоронные обряды. О. Схожие с человеческими. В случае гибели кого-то из членов стада слоны обычно хоронят его, выкапывая неглубокую ямку. Угу. Туда заталкивают слоника, там присыпают землей и некоторое время там сидят, провожают его, что могут прикрыть его ветками, ну вот создать ему небольшой вот такой вот барханчик. Вот. Но есть случаи, когда слоны путают своих товарищей с тем, что они погибли.
1: Они просто спят.
2: То есть спящего слона, да, который там просто отдыхает, они могут принять... Он помер.
1: Так это четвертый факт. Это значит, у них есть пранк.
2: Пранк?
1: Конечно. Но они так прикалываются.
2: Очень умный.
1: Очень, ну, пранк.
2: Либо чтобы забрать. Представляешь?
1: Кто не отменял.
2: Слоны гугли такие. Сколько стоит слоновая кость? Пранк умер. Нет, он живой. Он умер.
1: Они такие добрые. Мне нравятся их глаза. Вот они настолько добрейшие. Такое ощущение, душевные здоровяки такие.
2: Да, во многих странах, где буддизм, их почитают прям вот до нельзя.
1: Я в первом части рассказывал тоже интересный факт, что слониха рожает всего 3 раза за свою жизнь. И далее у нее отрастает борода. Действительно, прям волосы такие жесткие, и она перестает быть привлекательной для других слонов.
2: Мудрейшие.
1: Да, мужики, слоны.
2: И все мудрейшие слоны.
0: Рекорд. Реклама.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: О, мамма мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов, «Юхро». Природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
8: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
11: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
6: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
12: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании Медси. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
15: Категория 18+.
16: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
17: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 12 августа.
2: Овны, необходимо сделать важный шаг, и тогда станет легче в ваших отношениях.
1: Тельцы, прежде чем сказать или сделать что-то важное, подумайте пути отхода.
2: Близнецы, сегодня небеса рекомендуют вам заняться приобретением или получением в дар братьев наших меньших.
1: Раки, у вас же в этот день и с вашей второй половинкой могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам.
2: Львы, будьте оригинальнее в проявлении чувств своей второй половине.
1: А девы, сегодня самый подходящий день для подведения каких-то итогов.
2: Весы, сегодня у вас высока вероятность заболеть чем-то и передать эту болезнь вашей второй половинке.
1: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек не захочет вас отпускать от себя надолго.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто в общении с вами, потому что даже вы сами не будете понимать, что вы говорите.
1: Козероги, сегодня перед вами откроется множество возможностей, одна другой заманчивее.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что вы поддержите его в любую трудную минуту.
1: Рыбы, сегодня ваш же любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступить в той или иной ситуации. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЕГЭ в России предложили усложнить, а часть школьных олимпиад отменить. С такой инициативой выступил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, сейчас слишком много выпускников набирают максимальные баллы, но все равно не смогут поступить в желаемые вузы. Фурсенко считает, что более сложные задания позволят лучше определить реальный уровень знаний и распределить абитуриентов по результатам. Сборная Ирана проведет товарищеский матч с командой России осенью. Об этом сообщил президент Федерации футбола. Точная дата и место встречи пока неизвестны. Сербия не планирует вводить визы для россиян. Это опроверг министр по вопросам европейской интеграции страны. При этом он отметил, что вступление Сербии в шенгенскую зону отвечает интересам Белграда, а власти рассчитывают выполнить необходимые технические требования до конца 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Так, я тебе сейчас прочитаю заголовок, как это звучит в СМИ. Без оскорбления там кого-то и так далее. Не подумай только.
2: Все, я готов.
1: Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось тупее предыдущего. Вот такая история, вот такой заголовок. Теперь к сути. По данным исследований в США, миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике, литературе и других областях вообще наук, чем зумеры. Ты уже улыбаешься, да? Mm-hmm. Довольна этой новостью. Mm-hmm. А, есть у этого подтекст, он очень интересный и хороший. Исследователи связывают это в том числе с вас с массовым внедрением смартфонов, ноутбуков, учебу, интерактивных вот этих всяких досок и штук. Вместо улучшения образования гаджеты могли дать обратный эффект. У поколения Z хуже концентрация, как минимум, на том, что может говорить преподаватель. Вообще, в принципе, на жизнь.
2: Они разбавленные.
1: Большие проблемы с вниманием и усвоением информации. Вот в чем проблема, вот что дали гаджеты. Хотя изначально они придумывались для другого.
2: Да?
1: Да. И из-за этого все актуальнее становится проблема на рынке труда. Молодым специалистам приходится конкурировать не только с другим поколением, которое, как оказалось, гораздо умнее, да?
2: Но и с самим собой.
1: Но еще с нейросетями, да, которые забирают все больше стартовых задач. Слушай, интернет, внимание забирает у них и так далее.
2: Там и с логической цепочкой-то у людей проблема. Давайте так, я уже вот иду, я вот одной ножкой вот быть ворчливым дедом. Ну, я уже там.
1: Ну, да.
2: И вот я шел однажды вечером, это было почти 12 ночи. Угу. И у меня
1: поздно для деда, ну.
2: Да, поздно для деда, да. Я такой еще живчик. Короче, и там подростки орут возле подъезда. Заставили. Да. Я говорю: уберите свои поганые мотоциклы с моего подъезда,
1: да.
2: И хватит орать у меня под окнами.
1: Угу. Что
2: они
1: сделали?
2: Они такие, ну, долго привлекались. Я говорю, ну, собрались и свалили отсюда. Они отъехали 2 метра. Под балконы от подъезда. Говорит, мы здесь останемся. Я говорю, вы нехорошие люди. Я говорю, ничего же не поменялось. Он говорит, я говорю, вы орете, и слышно все равно. И один из них такой, извините меня, это гаджеты виноваты. Он говорит, а чем конкретно мы мешаем? Я говорю, ты...
1: Мальчишка.
2: Мальчишка, да. Я говорю, я же тебе, 2 минуты назад сказал, что вы орете. Как конкретно мы орем? Я говорю, громко! Вали отсюда!
1: В общем, он не сконцентрировался уже там, на твоей проблеме, там, на твоих словах.
2: Там есть остаточные знания о том, что ты можешь защищать свои права, что он это делал, mm-hmm. да? Выяснение проблемы, что он где-то как-то видел. Mm-hmm. Но логическая цепочка о том, что ты ближе к часу ночи орешь, да, mm-hmm. под окнами, она у него не складывается, то есть нужно объяснять.
1: Вообще, причина-то понятна. Если это в гаджетах современных и так далее, то просто, в какой-то мере их ограничить. Тогда концентрация вернется. Все просто. Через поколение перешагнем, все будут умные.
2: О, это долгий процесс.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
8: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
9: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Сегодня же день виниловой пластинки. Помнишь, мы обсуждали? Даже два раза такое было. О, давай, да. От тебя три трека, которые нужно послушать сегодня. Вот обязательно, чтобы вот атмосферно как-то было. На душе хорошо, понимаешь? Чтобы вот нормально было, Стасик.
1: О, не знаю. Но, нет, я знаю, но так. Они такие, скорее всего, винтажные, раз уж пластинку. Это по-любому должно быть что-то из группы Muse.
0: Так, что-то сами выбираем, да?
1: Не, у них есть отличная композиция, по-моему, она перепетая, да. I Love You Baby, она называется. Прекрасная, веселая, да. Либо другую, любую, у них все прекрасно. Я бы, наверное, послушал, потому что нам не часто попадается эта штука, я точно слышал ее на пластинке. Это Майкл Джексон, Билли Джейн. Прекрасная песня, очень легкая, позитивная.
0: Так.
1: Опять же, если вам нравится другая, то можно оттуда что-нибудь.
0: И третье, что у нас?
1: И третье. Чуть не сказал Майорка, прикинь. Такой. Сейчас бы ляпнул.
0: Прилетело возврата.
1: Такой все-таки. О, давай. Третье. Что-нибудь российское хочется. Хорошая какую-нибудь композицию. О! Евдокимов, фантазер. Фантазер.
0: Я думал, мы младше.
1: Не, стоп, подождите, ну что всплыло в голову? Но это действительно такие песни, вот на данном моменте, которые ты слышишь, она тебе может не нравиться, но ты такой, нормал.
0: Круто. Кстати, сегодня затмение еще. Ты знаешь про эту тему? Например, по-моему, в 20:30 сегодня вечером в Питере будет пик этого затмения. И вообще можно будет посмотреть почти с каждого уголка страны. 80% луна закроет солнце.
1: Я думал лечь спать попозже.
0: В общем, знаете, кто хотел посмотреть затмение, аккуратно, только там через стеклышко надо, либо через камеру, поэтому имейте это в виду. Расскажите зумерам, как это сделать, они контент поснимают, а мы еще и посмотрим тоже. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра у нас день. Закажите бургер ведущим. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в этот день.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. И добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, улыбайтесь чаще. Вот выяснилось, что собаки ловят кайф от вашей улыбки. В исследовании 14 собак сидели в томографе, пока им показывали фотографии человеческих лиц. Улыбающиеся и счастливые лица активировали у них область мозга, связанную с системой вознаграждения. Для собак это примерно то же самое, что предвкушение вкусной еды или запах знакомого человека. В общем, сегодня улыбаемся почаще, это для всех полезно. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Зиверт.

0: Рекорд. Реклама.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Утро в семье Драйвовых.
5: Пора вставать в школу.
6: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
7: Набор уже открыт.
8: Погнали!
9: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
10: Без возрастных ограничений.
11: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
12: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
13: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
14: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
15: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
16: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании «Медси». Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с объекта в Сирии, сообщил портал Axios. По словам его источников, соответствующие договоренности достигнуты администрацией Трампа и Сирии с Израилем. До 5 лет лишения свободы грозит организаторам незаконной миграции в России, сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что власти усиливают контроль за миграционной сферой и будут пресекать схемы незаконной легализации мигрантов. МВД порекомендовало не хранить все накопления в одном месте и распределять деньги между разными способами хранения. В ведомстве отметили, что крупные суммы на одной карте или только наличными могут нести повышенные риски, тогда как банковские вклады защищены, в том числе системой страхования. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход, заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.

0: Record. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: О, мама мия!
3: Ты была в Италии?
2: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм Тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
8: «Юхро» – все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, бани на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. «Юхро» – природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше вал, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
11: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
5: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
6: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по Muse Diamonds.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
9: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104 779 606.

0: возможна реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
0: Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.
1: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

Кристины Радио Рекорд. Есть новость о Кристине Радио. Может, я не курс, но много раз за сих пор я отдаля в курсе моего поведения. Когда я училась в деньги, я представляла оценки и еще писали примерно, примерное поведение. У меня было либо 5 мира примерно денег в той неделе. Итак, новый сервизер смог спорить, плохую оценок за родителей, мог спорить, плохую оценок за родителей ребенок, значит, тестировать сделать свое поведение для учеников, первый с самого по восьмого класса учеников, наверное, первый класс полезно оценить, потому что сейчас активно малыши, полезно старше на них уже управа не найти, старше на них уже управа не найти, а простите, это непростимое, недопустимое поведение, не случится педагог выставляет вашему случаю ребенку, его будет недопустимое поведение, педагог будет историческое нагружать дополнительные работы, еще и нам нагружать, даже не знаете, в самом деле, кому будет удобнее, даже не знаете, я думала, почему в таком случае на работе вас он тоже может поведение не оценивать посредством, допустим, поведение не оценивать посредством, допустим, выписанное время, примирование, мне кажется, либо разнообразие, не помешало бы разнообразие, не помешало бы разнообразие, так же, что у вас с поведением в школе, у вас кого-то даже с поведением в школе, даже недопустимое поведение в школе, пишите обязательно. А в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а в родине, как в этом часе, а

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-500-363.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Туроператоры не получали информации о планах введения виз в Сербию, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Введение требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для туризма Сербии, заявил вице-президент АТОР. В Госдуме предложили ограничить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных. Депутат Алексей Гусев направил в правительство проект, по которому зарплата руководящего звена не должна превышать зарплату подчиненных более чем в 5 раз. Аэрофлот прокомментировал обвинение, опоздавшей на рейс Анастасии Волочковой. По словам авиакомпании, пассажирка отсутствовала у гейта с начала посадки и подошла к выходу уже после ее завершения. Ранее Волочкова утверждала, что посадку не объявляли, а ее багаж сняли с самолета. Радио Рекорд объявило лайнап фестивале «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвен Акси, Туки и Гвоздь. 31 октября. Москва. Вики и стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
3: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть Фианит Ломбард.
4: Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368-18+.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Record.
1: Dance Radio. Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. Я искала сейчас для вас новости, нашла очаровательную. Мне кажется, что она очаровательна. Согласны вы со мной или нет? Так, слушаем. Бобры оккупировали Калининградскую область. Местные жители уже 2 месяца жалуются на бобриную экспансию. Между прочим, экспансия бобрины из Польши и Литвы. Из-за их плотин водоемы выходят из берегов, заливают поля и леса. Местные жители уже разбирают плотины. 43 плотинки уже разобрали на данный момент. Вот эти плотины стояли прямо на границе с нашими соседями. Друзья, мне вот кажется, что вот я читаю, да, и мне кажется, ну всем бы такие проблемы. Это же что-то очаровательное. Бобры, деревянные плотины понастроили, но жителям Калининградской области наверняка не так смешно. Друзья, а что для вас кажется очаровательными проблемами? Может быть, у кого-то там что-то происходит, а вы думаете, боже мой, да я о таком мечтаю, да мне бы такое. Если имеются сорта очаровательных проблем, пишите о них у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю обязательно. Тони Дарк Айс в этом часе. Your body.

0: конечно, класс Wicked Game. Бауса прямо сейчас с Magnetic и вся это.
1: Dance лето!
2: На рекорде. Yeah.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главный, единственный. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: ЕС пока не знает, кто будет выплачивать Украине кредит на 90 миллиардов евро, заявил евродепутат Фабио Дамази. Он также раскритиковал правительство Германии за одобрение займа без оценки рисков и последствий для страны. Карты Visa и MasterCard в России уже стали рудиментом, заявил Анатолий Аксаков. По его словам, в 2027 до 90% банковских карт в стране могут приходиться на платежную систему МИР. Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн. Рейсы могут начать выполнять осенью, сообщили в пресс-службе перевозчика. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз оставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им, и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Какой сегодня день, спросите? Сегодня день мочалки и геля для душа. Смешно, праздную ли я? Конечно, нет. А знаете почему? Потому что этой ночью, прям вот, знаете, без объявления какого-либо распечатанного на первом этаже, у нас дома отключили везде, вырубили воду горячую. Ну, нормальные вообще люди. 2026 год. Ребят, доколе? Сколько можно это терпеть? Сколько мы будем выключать горячее водоснабжение? Ну, уже это, ну, правда, не смешно. Поэтому, извините, мочалка, гель для душа, через неделю встретимся. Принципиально! Принципиально не буду в тазах купаться. Вот попомните мое слово просто. Кстати, друзья, если то, с чем вы вообще никогда не готовы мириться. Если да, если у вас есть какие-то такие невероятные принципы, пишите о них у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Алесса в этом часе и «Destiny». И еще Солова, «Обла.ком». А еще Оффенбах и Майлз Уэй. Аллок и Дженнифер Лопес тоже услышим. Everything's fine. Fine, когда есть горячая вода. Уже сейчас Хьюго, Moving to the Sun.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп в июле тайно покинул Турцию на военном самолете США из-за угрозы со стороны Ирана, сообщает Washington Post. По данным издания, после публичной посадки на борт Air Force One, президента срочно перевели на другой самолет ВВС США и вывезли из страны. С 1 марта банки могут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционок могут содержать неисправленные уязвимости. Усложнить задачи ЕГЭ предложил помощник президента Российской Федерации Фурсенко, потому что возникает большое количество стобальников. Фурсенко также отметил, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Dance лето на рекорде.

0: Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 12-233-50-263.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Тревожная новость опубликована прямо у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. В России хотят ввести интернет по паспорту. Все, приплыли. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией, блокировки запрещенного контента. Вообще, много всяких, знаете, там, вредителей. В общем, по паспорту, возможно, такое будет. Как относитесь? Что думаете? Пишите об этом у нас в телеграм... Не, в телеграм. На телеграм подписывайтесь. Пишите у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Что думаете? Почитаю ваши размышления непременно. Далее в этом часе и бесит Циркалока.

Робин Шульц, Эмберс. Также Иман Бек, Not You. Уже сейчас Алия Фарбин, Body Talk в эфире. Рекорд.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агата-РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата-РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 202-44-30.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
10: День рождения Соколов. Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с Изюм Тур. Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине Соколов.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
13: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операции с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
4: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
9: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро». Природа как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
12: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
13: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
14: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Закомсетистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Комплексное обследование женского здоровья за 1 час. Гинекологический чекап в клинике Александрия в группе компании МедСи. Пространство здоровья для каждого. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
17: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Галлы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете что, оказывается, сегодня совершенно вот максимально непростой и самый необычный день за все лето, 12 августа, потому что ночь сейчас будет около астрологического характера. Сегодня, друзья мои, происходит все. Во-первых, сегодня у нас некий пик Персид, сегодня все вот это приятное, эти звезды посыпятся прямо с неба, Млечный Путь будет особенно хорошо видно, в частности, для тех, кто проживает у нас за городом. Луны вообще не будет видно, ну и как итог, конечно, солнечное затмение сегодня над Петербургом обязательно состоится. Его можно будет увидеть, знаете, во сколько? В 20:03. Я как раз буду после эфира домой идти. Тут Кремов и Хрусталев засядут, да, за пульт, за микрофон. И вот солнечное затмение прямо над Петербургом. Совпадение, мне кажется, ну не совсем, не совсем. Опять же, друзья, я знаю, что в такие энергетически сильные дни рекомендуют нам загадывать какие-то желания. Ни с кем не ссориться и загадывать желания. В общем, друзья, ничего прямо сейчас не надо писать. Мобильное приложение Радио Рекорд, делиться желаниями. Вдруг не сбудется. Ну, мало ли. Главное, ни с кем не ссориться. Все, я вас предупредила. Все, имейте в виду. Афроджека сложим в этом часе и Элейн. Еще впереди Боб Синклер, I Can't Wait. Непременно диджей Гоя Мичика. А еще Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Баус прямо сейчас «Магнетик» и все это.
1: Дэнс лето! На рекорде. Yeah!

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НН. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
8: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
9: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
10: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
11: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа! 202-44-30.
12: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
13: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
14: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
15: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
16: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал менять школьную программу в России с учетом развития технологий. По словам президента, детей нужно с младших классов учить самостоятельно думать и не полагаться во всем на искусственный интеллект. Для этого, считает Путин, программы обучения должны соответствовать современным реалиям. Армении следует провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до декабря. С таким предложением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, к этому времени страны ЕАЭС будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении Еревана. В правящей фракции Армении ответили, что в ближайшие месяцы такое голосование невозможно, поскольку вопрос о референдуме в стране не обсуждался. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден за насилие в отношении представителя власти. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Москва пошла на освобождение по гуманитарным соображениям и не потребовала взамен возвращения россиян, осужденных США. Трамп добавил, что решение было принято после его переговоров с Владимиром Путиным. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3070-2. Москва.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз наставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-00-263.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Угры 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
2: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75% только до конца августа. 202-44-30.
8: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
9: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
10: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбербанк. Комсетистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: День рождения Соколов. Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с Изюм Тур. Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине Соколов.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Вы что, вы не знаете, что ли, об этом? Сейчас будете в курсе. На сцену Вики Стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены, слово ветеранов я подчеркну, до героев новой волны, смотрите, кто это будет. Это Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Сей Ту Кей, Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на Радиорекорд.ру. 18+, Тони Даркайс в этом часе, ее баре. А еще класс и Wicked Game. И Леонид Руденко нас не догонит. Также Кевин Харрис и Satisfying.

0: Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Аквапарк «Океанис»

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
5: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
6: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
7: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
13: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных введут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Dance лето. На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 202-44-30.
9: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
10: Утро в семье Драйвовых.
11: Пора вставать в школу.
12: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
13: Набор уже открыт.
14: Погнали!
15: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
16: Без возрастных ограничений.
17: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно. Перспективный район, закрытую территорию. А главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
7: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
19: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
20: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
21: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
22: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
23: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд». И, как всегда, по будним дням, это мы, Кремов, Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы в течение ближайшего часа будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И хотя сегодня, да и вчера, собственно, в российском информационно-политическом пространстве главная тема — это дачно-огородная, а именно яблоко, мы не такие ярые огородники-садоводы, тем более, что все яблоки у нас в России, слава богу, растут на одной парламентской яблони. Одно упало, другие точно не хуже. И поэтому мы здесь обсуждаем не яблоки, а совершенно других фруктов. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать. Нужно трудиться с огоньком и креативом, считает директор Центра исследований социальной экономики. По его словам, примерно 10% россиян становятся предпринимателями, потому что у них есть внутренний мотор и желание работать лучше окружающих. При этом эксперт считает, что одной производительности недостаточно, нужно еще создавать продукты и генерировать интересные идеи.
2: Генерировать интересные идеи. Ну, а вот а какие идеи интересные генерировать охраннику? Как разгадать кроссворд? Там, как угадать слово из 8 букв? Первое О, последнее охранник. Да?
1: Ну, если...
2: И вот как вот, извините, просто мне интересно, как сгенерировать интересную идею таксисту? Да, вот там, как вот проехать 300 метров, как 10 километров, из центра в Шереметьево через Домодедово?
1: Ну, смотрите, уважаемый эксперт, как бы, и специалист наметил два пути движения. Собственно, креатив, как бы, да, вот, и работать с огоньком. Вот такси же можно вот с огоньком? Или охранник, как бы? С огоньком как-то.
2: А, без креатива.
1: Без креатива, без генерации каких-то идей, смыслов.
2: Новых. Это вот вы верно разделили. А, потому что вы, конечно, не из тех, кто работает с огоньком.
1: Вообще нет, да? Я наоборот.
2: Вы чисто на креативе. Да, это, конечно, тоже важно, конечно, понимать. Потому что руками люди, это руками люди работают с огоньком. А такие, как вы, в офисные и на радио, это чисто генерируют креатив. А, и сегодня вы с огоньком тоже не собираетесь.
1: Вообще нет никакого огонька.
2: Я понимаю.
1: Полная пожарная безопасность.
2: Ну, значит, ну а в чем смысл вот этого важнейшего исторического совета, который нам дал вот этот уважаемый человек? Значит, россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать. Россиянам для экономического благополучия нужно трудиться с огоньком. Это, конечно, очень ценный, это очень дельный, такой прорывной, я бы сказал, совет. Я бы сказал, это прям консультация такая, да, конкретная. То есть, чтобы иметь деньги, нужно хорошо работать. Это, знаете, мысль невероятной мудрости и остроты. И главное, хорошо, что он нас вовремя предупредил. То есть сейчас все побежим работать. Ну, кроме вас, конечно, да? Вы будете креативить. Да? Кстати, я бы, на самом деле, вам реально с огоньком бы работать не советовал, а то вы задымитесь.
1: Да, и к тому же...
2: Вот, задымится что-то. Вот это что?
1: Не, нормально, нормально.
2: Это с огоньком?
1: Да, да. Он сказал, что одной производительности недостаточно. Как бы, то есть одной, хорошо работать мало. Как бы. Вот все, кто работал хорошо просто, как бы они вот не богатые, они нищеброды. А вот кто с огоньком, как бы, вот с креативом,
2: да, конечно.
1: Что бы это не значило?
2: Не, с огоньком и с креативом сказал вам. И кто это сказал? Это сказал никто бы за. Это сказал директор Центра исследований социальной экономики, чтобы это ни было. Так вот чем, оказывается, занимается Центр исследований социальной экономики и его директор. А он занимается огоньком. Это, можно сказать, что это специалист по разжиганию огня. Ну, как бы, типа такой шашлычник, только в экономике. Да?
1: Ну, кстати, у шашлычников огонь, собственно, в раках. Они как раз сбивают его, тушат, что-то.
2: А, значит,
1: угли тлели.
2: А у кого огонь?
1: Ну, огонь, там, крематорий.
2: Ну, неплохо. Это очень полезная такая должность. И центр такой полезный. Кстати, почему он называется Центр исследований социальной экономики? Почему не называется Центр огонька? Или, знаете, просто так, по-новогоднему. Центр огонек.
1: По-новогоднему? Тут уже полшага до голубого огонька. Так что будь осторожнее.
2: Нет, правильно, да, просто ладно. Просто огонь. Значит, социальная, значит, в чем проблема-то? Да, вот в чем формулирует этот замечательный человек проблему? Социальная, значит, экономика, чтобы это ни значило, уперлась в отсутствие огонька. То есть, как бы, это значит, что она не горит? То есть, получается, что у нас экономика влажная, что ли?
1: Ну, какая-то такая, да, отсыревшая слегонца.
2: И люди работают без огонька. То есть в этом смысл его совета. Работайте с огоньком. Но в любом случае это не так. Это не так. И это не страшно, что кто-то может там работать без огонька. Потому что вот он-то, вот директор этого исследования социальной экономики, он-то работает явно с огоньком. На себя же он не жалуется.
1: Да,
2: да, и судя по всему, кстати, судя по этому совету, это, во-первых, совет не просто огонек, это пожар. И зарплата, наверное, у него с огоньком.
1: Конечно.
2: И
1: знаете, почему я ему верю, как бы, абсолютно верю, как и большинство моих соотечественников. Неважно, чего он там директор, какого-то центра, да хоть и вещебазы, он директор. Директор сказал, значит, все так и есть, как бы. Значит...
2: Это мы знаем, как очень. Это мы выучили. Вы тоже, да?
1: Да, конечно.
2: Директор, значит, да, ты директор, я кто, я забыл, я огонек. Так вот, вопрос к вам, дорогие товарищи. Мы не знаем, кем вы работаете, хотя уже про некоторых знаем лучше, чем про себя. Но не про постоянных некоторую кучку. Так вот, вопрос назрел, и вопрос это даже не от нас, а от Центра исследования социальной экономики. А ты работаешь с огоньком? Ну, во-первых, где ты работаешь? Во-вторых, работаешь ли ты реально с огоньком?
1: И что это значит, черт побери?
2: Да, и самое главное, что это значит?
1: Или, может, кто-то вокруг тебя работает с огоньком?
2: Да. Ну, или, может быть, ты говоришь, я не работаю с огоньком, я просто генерирую креатив.
1: Ну да, тогда я объяснись, почему ты не работаешь с огоньком.
2: Потому что генерируешь, а что ты генерируешь, в конце концов? Да, с огоньком или нет? Где работаешь? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: с трезвостью. От алкоголя актер отказался в 2016 году после расставания с Анджелиной Джоли.
1: То есть я не понял. То есть Брэд опять начал пит?
2: Ну да.
1: Так сегодня что получается? День алкоголика, что ли?
2: Ну что сразу алкоголик? Есть... Просто пьющие люди. Тут уже новости сказали. Алкоголики. Не алкоголики, а просто умеренно, может быть, употребляющие.
1: Нет,
2: там,
1: нет.
2: За обедом.
1: Там, чувак, там поздравляют. Это день Брэда опять пита. В смысле, что Брэд начал опять, да? То есть Брэда уже даже не пита, это про пита. Ну, уже до полного бреда. То есть Брэда. И если это поздравляют, то это праздник. А прямо вот они, что я не понимаю, они прям поздравляют? Это типа как? Типа, поздравляю, желаю хорошего здоровья и нажраться, да?
2: Больших... Ну, за искусство!
1: Да, да, больших начинаний и чтоб наклюкаться, как свинья. Желаю тебе там, да, что там, любви и синего носа. Так, что ли, поздравляю?
2: Как ну, конечно, по-разному, что типа там, Брэд, добро пожаловать обратно в семью, там, да? You are welcome, bro!
1: А тогда у меня другой вопрос. Ну, хорошо, они его поздравляют, это все здорово. А Брэд Питт кого-нибудь поздравляет? Вот мне вот интересно, вот он Григория Лепса уже поздравил с днем Брэда Питта. Я тут, знаете, видел видос какой-то, где-то попался просто там в ленте где-то. То есть с концерта, то ли после концерта. И знаете, и на этом видосе он выглядит так, как будто у Григория Лепса день Брэда Питта уже длится 8 лет. Минимум.
2: Грипп какой-то тяжелый, просто захворал человек.
1: А какой другой день, да?
2: Какой там Лепс? Кстати, Брэд Питт вышел на совсем другой новый уровень. Смотрите, предложил журналисту вина. То бишь он на интервью приперся со своим пузырем. Брэд Питт пришел. Человек такой основательно подготовился.
1: Не просто начал, да? Начал.
2: Там в студию, там не знаю, куда там пришел, там...
1: Да, да,
2: вот нет, у меня вот. Штопор есть! Журналист! Давай штопор!
1: Ну, тут грех не поздравить, конечно. Это прям, да, это большой праздник для всех. А все-таки вот кого поздравляет Брэд Питт? Вот это
2: себя, мне, жизнь, как бы.
1: Нет, есть кто-то, кто вот прям вот там, кто еще выше по рангу?
2: Ну, там таких, наверное, таких нет. Тут у нас только в нашем шоу-бизнесе.
1: Слушайте, да и вас, Кремов, особо поздравить-то не с чем, потому что вы пить-то не начинали. По уважительной, кстати, причине.
2: А?
1: Потому что пить не кончали.
2: Ну, так, не как Брэд Питт, конечно.
1: Нет, конечно, нет,
2: вас не как Иванушки Интернешнл, конечно.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
3: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
4: День рождения Соколов. Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с Изюм Тур. Бриллиантовое кольцо или другие.

0: и подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Просмотр квартир, которые россияне не могут себе позволить, может положительно влиять на настроение и самочувствие. Такими наблюдениями поделилась психолог частной практики. По ее словам, даже недоступные сейчас покупки могут запускать у мозга поиск способов получить желаемое.
2: Прошу прощения, это я не понял. Это что? Это психологи, значит, советуют людям пудрить мозги риэлторам и просто так ходить смотреть квартиры? Что ли? То есть, значит, просто так тратить время риэлторов, собственников, внушать им надежды на продажу квартиры, влиять на их там планы, а потом кидать их ради того, чтобы поднять себе настроение? Это, конечно, очень неплохо. А смотрите, а если еще, например, у меня есть еще совет, круче. А если, например, ходить смотреть квартиры, потом, например, пообещать риэлтору и собственнику, значит, купить эту квартиру там за 100 миллионов, неважно. Сказать, все, точно, покупаю сегодня, назначить сделку, ну, там, в нотариальной конторе, да, сгоношить собственника, риэлтора, нотариуса, а самому не прийти. И вот тут вообще ржака. Тут же настроение можно на год себе поднять.
3: Настроение и самочувствие дороже всего, как бы.
2: Да, конечно.
3: Риэлторы что? А что эти риэлторы? Как бы как-то непонятно, мутно получают деньги ни за что.
2: Да,
3: все вообще. Народ их не очень любят. Я знаю, когда вот смотрю, там где-то читаю, там какие-то там дискуссии бурные в интернетах. Там на риэлторов гонят такую, как бы, бочку.
2: А на психологов нет. Ну, конечно. А на психологов, которые дают такие, их обожают, их любят. И они только не понимают, это у нас сейчас вот таким психологи занимаются? То есть дают советы, как поднять настроение за счет опущенного риэлтора. У меня тогда, послушайте, тогда я не за риэлторов боюсь. Я боюсь за психологов. А психологов риэлторы не побьют, потому что у риэлторов у них и так работа там вот этих показов, да, там, да, всем этим бездельникам, так называемым туристам, знаете, которые просто ходят, там, смотрят и ничего не покупают. Значит, а теперь к этой группе туристов-бездельников, значит, которые просто ничего не покупают, теперь к ним еще, к этим туристам прибавятся те, кто смотрит от нечего делать. Не просто от нечего делать, а чтобы поднять себе настроение, да? То есть к туристам еще прибавится пациент,
3: ну, психолог. Такие, да, действительно, люди с плохим настроением, которые на глазах становятся хорошим. Но при этом, знаете, вот что-то какой-то совсем бредовый совет. У меня ровно наоборот. У меня настроение, когда я вижу какое-то там что-то, что я не могу купить, там, квартиры, там, золото, бриллианты, там, долинскую квартиру, там, слонов индийских, которые покупают, там, верблюдов чернокнижных, там, за миллиарды. У меня настроение падает, потому что я не могу себе этого позволить, понимаете? Нет, у меня настроение в истории с Долиной поднялось только, когда весь этот геморрой начался, знаете, они когда вот квартиру
2: показывали.
3: Да у всех там, да.
2: Нет, это, дорогой мой, потому что вы не психолог. Вы псих.
3: Да? Да?
2: Вы сразу начинаете нервничать. Так вы так деньги не заработаете. Вот вам до психологов расти. Чтобы заработать деньги, нужно давать какие-то советы. И советы позитивные. Ну или хотя бы просто какие-то, знаете. Вот они дали советы. Простой совет за зарплату психолога. Иди смотри бесплатно квартиры и не покупай. Если вы хотите заработать, то вот то, что вы сказали, это тоже нужно перевести в совет.
3: Так.
2: Смотри, значит, приходишь, это называется терапия. Да? Есть даже, кстати, такая похожая какая-то. Приходишь в квартиру, в дорогую, ты не можешь ее себе позволить, ты взбешен. Посоветуйте просто разбить в ней хотя бы вазу.
3: Или в фикус надудонить, пока хозяин отвернулся с риэлтором.
2: Да, это же выброс такой, да, плохого.
3: Может, я кому-нибудь один постою, атмосферу ее почувствую.
2: Или просто в окно с балкона на это, напулять из этого.
3: В ауру почувствую квартиры. Выйди, пожалуйста, из комнаты. И навалил в углу.
2: И это же, да, это, смотрите, такой выброс, как сейчас говорят, модно говорить. Знаете, это выброс, как этот гормон стресса, как он называется?
3: Стресса?
2: Это, да, не окситоцин. Нет, на этот... Неважно, да? Выброс плохого гормона, конечно. Но, вы знаете, я боюсь за психологов. Я реально боюсь, что вот после этой новости им просто, ну, наваляют злые риэлторы. И тогда психологам уже будет нужен травматолог. И у меня серьезный вопрос, кто победит в баттле психолог versus риэлтор? И, по-моему, явный риэлтор, потому что ногами. У них же ноги сильные, они много показывают. А с такими клиентами ноги же станут как...
3: Ну, а у психологов есть такой, как бы, специальный бонус – хитрость. Они просто дверь не откроют. Риэлторам.
2: А психологи...
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорд.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Философ Александр Дугин предложил ввести жесткую цензуру для фильмов, где у главного героя нет семьи. По его мнению, любые произведения, в которых человек показан сам по себе как индивидуум, должны подвергаться жесточайшей цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. При этом героев-одиночек, считает Дугин, можно будет вернуть в кино позже, когда проблема сохранения семьи в России перестанет быть настолько острой.
2: Это я не понял. Это что, Дугин против фильма «Колобок», что ли, выступил?
3: Почему?
2: Ну как почему? «Колобок» же это самый что ни на есть хрестоматийный герой-одиночка. Причем одиночка не пассивный, а активный. Я бы сказал, это проповедующий одиночка, потому что он все время повторяет: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Так это значит что? Это значит, получается, что Дугин главный хейтер «Колобка». Помните, тут новость была, что хейтеры «Колобка» угрожают авторам фильма, там на них даже уголовное дело завели. Так это был Дугин, может быть?
3: Ну слушайте, на Дугина завели уголовное дело? Не завели, нет. Значит, это не он главный.
2: Ну нет, послушайте, но я...
3: Как ты на Дугина заведешь? Это же Дугин!
2: Не, само собой, Дугин. Проще на Колобка. Но его озабоченность мне тут этим фильмом, Колобком, мне понятно. Потому что он что говорит, да, что он там сказал, что типа ввести жесткую цензуру, значит, для фильмов, где у главного героя нет семьи. А у Колобка, я прошу вас заметить, не просто нет семьи, он ее еще активно отрицает. Он от нее вообще ушел, от этой семьи, от бабушки и от дедушки. Колобок — это вообще воплощение антисемейных ценностей. И Дугину, да и всем нам на самом деле нужно наказать Харламова. Да, Харламов же играет.
3: Не,
2: да?
3: В любом случае по этой ситуации нужно наказать Харламова.
2: Ну, а в этой тем более, сам Бог велел за эту роль. Его нужно как-то наказать. Знаете, может быть, его надо заставить сыграть что-то семейное. Пусть, например, сыграет Золушку, и в фильме выходит как бы замуж за принца. Или там, не знаю, там, царевну-лягушку, там, и выходит замуж за Ивана Царевича. Хотя тут уже как бы другая проблема, да, Харламов замуж за
3: более
2: мужика.
3: Более серьезные
2: да.
3: проблемы.
2: Да, это не надо, согласен. Ну, окей, ну, надо будет, хорошо, тогда, ну, не знаю, может, не знаю, хотя бы, чтобы он сыграл мертвую царевну. Она потом тоже женится, да, на Елисее, там, на каком-то, да?
3: Или на семи богатырях.
2: Да, она, но зато мертвая. Или это тоже проблема? Окей, тогда есть одно решение. Есть такая сказка. Ой, кстати, вот идеальная. Сказка называется, помните, «Как заяц женился».
3: На ком?
2: А это не... Это уже второй. Главное, что это про то, что говорит Дугин. То есть, заяц-то он сможет сыграть? Кстати, он даже, может, немножко на него похож.
3: Слушайте, а может быть, все не так плохо? Вот смотрите, вы смотрели «Колобок»? Ну, новую версию.
2: Нет.
3: Не хрестоматийную, но мультик детский.
2: Ну, теперь точно нет.
3: И я не смотрел. А Дугин... Возможно, смотрел. И, возможно, мы просто об этом не знаем. Возможно, в конце Колобок женится, например, на лисе, как бы. У них появляются дети, плюшки маленькие, рыжие. Там.
2: А с волком что, замутил?
3: С волком нет.
2: Нет. Это, конечно, хочется верить, что это так, но явно это не так. И тем более, что Дугин, возможно, имеет в виду... Ну и, конечно, Человек-паук в этом смысле тоже не лучше.
3: Не лучший вариант.
2: Ну, не важно. Мы же говорим про наши фильмы, да? Потому что этот-то вообще не официально. Так вот, вот какие нам сказки нужны, да? Нужно реально, чтобы сыграть что-то такое прям вот... Может быть, в конце концов, если уж Харламова, просто в наказание его заставить сыграть «Ежика в тумане».
3: Не, Харламова в любом всегда нужно что-то заставить что-то сделать, сыграть. Возможно, Дугин просто про другие фильмы имел в виду. Смотрите, вот все мы любим как бы этот фильм, книгу, ну тоже, ну книгу не все любят, обычно фильмы чаще смотрят. «Три мушкетера». Смотрите, там семья была только у короля... и галантерейщика Бонасье, как бы, да? И то, жены им изменяли. И там все... Вот его нужно запретить, потому что у всех... У Д'Артаньяна... А, у Атоса была семья, но все мы помним, чем закончилось.
2: А у короля, королева сказали,
3: ну,
2: да?
3: Ну, она ему изменяла. Бонасье изменял. А эти все лоботрясы, да? Один вообще там... Есть в Графском парке черный пруд.
2: Да, но все-таки Арамис хотел на Белошвейке, да?
3: Ну, как
2: ну бы, хотел, но ну, хотел, не жениться. Хотеть не жениться, да, я понимаю.
3: Это точно нужно.
2: Но это уже забыли, никто это сейчас ваши «Три мушкетера» не смотрит. А вот «Колобок» актуален, и надо с ним что-то делать. Надо, да, может быть, действительно, может, «Колобка» вырезать из сцены. Пускай будет все герои, кроме «Колобка», забрюлить его. Пусть думают, что это что-то большое и толстое, что семье не помеха, например. Да? А главное, что нужно название фильма как-то зацензурировать. Или хотя бы просто сократить. Не «Колобок», а «Лобок». А «Ко» поставить в скобки и знак вопроса.
3: Это тогда совсем будет непонятно.
2: Почему? Нет, что-то... Ну, по крайней мере...
3: Противно.
2: Нет, почему? Неизвестно.
3: А что по Харламову?
2: Это сейчас...
3: Решать надо, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радиовышка и передатчик работает не просто так. Он работает для очень важных дел. Для того, чтобы мы тут с вами поговорили разные глупости. Ваша очередь говорить, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы их уже понаписали. Кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот тут у нас один большой человек, целый директор какого-то центра исследований социальной экономики, заявил, что мало работать для экономического благополучия просто хорошо, да, как бы выполнять свои обязанности, а нужно работать с огоньком и креативом. И мы не очень поняли, что это значит. Но если я выполняю свои обязанности, то как бы все и нормально. Все. Что такое работать с огоньком и креативом? Главное, с огоньком. Как ты это понимаешь? Работаешь ли ты с огоньком или нет? Как бы, да? Плюсы, минусы этой всей катавасии с огоньком. Там, может, какие-то там, да, какие-то истории. И очень много на самом деле. Да, вот как бы есть такие люди очень осторожные. Вот пишут, у нас электрик как-то поработал с огоньком. Потом пол офиса плакала из-за несохраненных данных.
0: Ну, чувак, нет. Тут, пожалуйста, не путай. Это не он поработал с огоньком. Это огонек поработал с ним. Эти случаи мы не обсуждаем. Мы обсуждаем вообще не... Мы тебя обсуждаем. Ты конкретно. Неважно, кем ты работаешь. Ты работаешь с огоньком, а без вот... огонька. Может быть, какое-то промежуточное состояние. Вот скажите мне, Кремов, как специалист в вопросах не огонька. Вот какое промежуточное состояние между огоньком и его отсутствием?
1: Ну, с дымком.
0: Вот, да. Ну, с запашком.
1: А вот есть люди-энтузиасты своей работы, которые работают с огоньком, о чем нам с гордостью и сообщают. По теме. Я работаю менеджером службы доставки. Я работаю не просто с огоньком. Я работаю как ураган. Когда я на смене, фабрика ходит ходуном. А если мы с Арафатом еще на смене, то тут просто цунами.
0: С Арафатом?
1: Да.
0: Ну, Арафат сам по себе огонек, да? Там просто огонь. Вот, кстати, вам иногда что же, вы чувствуете, жалеете, что нет у нас Арафата, да?
1: А
0: что Арафат делает?
1: Ну, просто, да, все, что... Да, блин, все, как бы, цунами тогда просто.
0: А нет, у него там Арафат, роль Арафата.
1: Тоже менеджер какой-то, не знаю, там.
0: Арафат?
1: Ну, да, да.
0: И с ним с огоньком?
1: Ну, но если этот менеджер, то Арафат.
0: А кто тебе пишет?
1: Это Лев пишет.
0: А что-то я не могу найти. Вроде Лев, такой простой, да, обычный наш Лев, а я найти его не могу. Ну, давайте читайте дальше.
1: Так. 15 лет, вот Никита пишет. 15 лет работаю в общепите, 7 лет официантом, 8 лет барменом. Попа, не смягчаю. Попа от тупости людей просто полыхает. Это считается за работу с огоньком?
0: Ну, во-первых, чувак, поздравляем тебя. Хорошая новость уже в том, что попа у тебя полыхает только от тупости. Потому что есть такие работы, когда она полыхает от...
1: Плохие работы, знаете.
0: Плохие работы, откровенно. А второе, я не понял, где официант, а где... Как...
1: Он 7 лет проработал официантом, а 8 лет барменом. Как бы.
0: А попа как работал в этот момент?
1: Ну, в общем, полыхает она от тупости клиента.
0: А они ему что, в попу говорили?
1: Что? Да нет, что?
0: Ну, надо тоже позвонить. Ну, понятно, окей. Но это не про это мы, дорогой мой. Мы говорим про огонек твой. То есть ты хочешь сказать что? Что ты как вы его понимаете? Что он работает без огонька?
1: Он, я его не понимаю. Он нас спрашивает. Это считается за работу с огоньком, раз попа полыхает все 15 лет?
0: Нет, подожди. Это зависит от того, насколько попа главный инструмент твоей работы. Для официанта и для бармена, насколько я понимаю, нет. Вот я знаю, еще раз повторюсь, знаю работы, где попа — это главный инструмент. И от того, полыхает она или нет, то есть, если, например, полыхает, работает хорошо, даже говорят, о, там, ох!
1: Я надеюсь, об офисной сидячей работе
0: или о чем? Будем считать, да. Давайте я почитаю. Вот танцор Безбаяна, так себя называет, человек пишет, а вы в курсе, что прямо сейчас происходит солнечное затмение. Вот где огонек. Это не огонек, это его отсутствие как раз. Ну, кстати, действительно, по-моему, в 20.03,
1: да? Кстати, напишите, может быть, что-то вы видели, видели.
0: Нет, понимаете, что видели? Они видели, они видели то, что не видели, то есть солнце, если они его видели. Нет, а вы почувствовали на себе что-то затмение? А вот я вижу, что как-то вас видно стало.
1: Знаете, я тут недавно почитал, как бы такая целая такая дискуссия вот в сети вот всяких конспирологов, что во время этого затмения там что-то остается, какие-то темные дыры, да, и на 7 секунд откажет гравитация на всей планете. Мы все взлетим в воздух.
0: Вам это не страшно.
1: Да, вы всем.
0: С днем те, кто отмечает день Брэда Питта, так сказать. Нет, вам не страшно. Вы сколько... Только не говорите мне, что вы никогда не теряли гравитацию минимум. Да минимум. Я видел сам, как вы на корпоративе потеряли гравитацию на 30 секунд, когда со стола падали.
1: Сложнее. Там они подсчитали, что за это время все на Земле успеет подлететь в воздух на высоту 8-этажного дома, а потом грохнуться. Вот все, что не приколочено. Не только люди. Скажем, там даже вот египетские пирамиды, они же не приколочены, они тоже взлетят. А там Александр Александрийский столб в Питере, он тоже под, под тяжестью собственного
0: веса стоит. Вы прикалываете?
1: Я нет, ну, ну, а я вам советую привязываться, там, знаете, там как-то вот но, деревьям.
0: Оно уже прошло. Все, все нормально.
1: Да?
0: Да, все, все закончилось нормально. Вы даже не заметили. В этот момент чуть-чуть взлетели. Я видел, что оторвались чуть-чуть, да?
1: Все равно все закон,
0: да. Да я сначала подумал, о, нет, Кремов, типа, опять... Нет, все нормально. Ну, давай, читайте его.
1: Так. А вот, да, люди вот с опаской относятся к работе с Огоньком. Вот Евгений Юрьевич пишет, пишет. Ага, сейчас. Работай с Огоньком и сгори на работе на... Ну, нафиг.
0: В этом смысле. А ты работаешь с огнетушителем. Ну, вообще, конечно, он прав. Хватит нам, дайте, и без огонька горим, когда работаем, да? Да. Так сказать, еще этот огонек. И вот левица пишет. Я работаю с огоньком. Я вызываю горение ануса у тех, кого проверяю. Обожаю свою работу. А что это за работа, которая вызывает горение?
1: Ну, это ключевое слово «проверяет». У нас в стране все проверяльщики, чего угодно. Там, налоговая, просто инспекция.
0: Кого проверяют, этого горит.
1: Да, да, ну согласитесь, бухгалтерская проверка.
0: И, конечно, они обожают свою работу, да. А мы свои анусы. Но они говорят, кстати, у вас как анус?
1: Насколько? Ну, слава богу, я такой хорошо устроился, что не знаю, как у вас, у меня мало проверяльщиков.
0: Да, то есть ничего не горит?
1: Нет, нормально, прохладно.
0: Да нет, я тоже,
1: приятно, у меня тоже все. Прохладно.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: В Новосибирске повторилась красноярская аномалия с бензином. По сообщениям очевидцев, перед приездом Владимира Путина цены на топливо на некоторых АЗС опустились примерно на 20 рублей. А отъезд президента совпал с их обратным ростом. В соцсетях также отмечают, что небольшая часть заправок в последние дни столкнулась с техническими проблемами с демонстрацией на табло актуальных цен.
2: Повторилась аномалия с бензином? Почему они это называют аномалией? Какая же это аномалия? Это называется эффект. Эффект гостеприимства.
3: А может быть, это аномалия? Знаете, вот такая вот так непонятно. Ученые в затруднении. Вот почему так происходит?
2: Нет, не могут найти
3: причинно-следственную связь.
2: Нет, это не аномалия. Потому что аномалия это, собственно, что? Это отклонение от нормы. Да? А, это как раз норма. Путин приехал, высокие цены уехали. Да, и почему они говорят, совпал? Что ж совпало? Они думают, это совпадение? Не думаю. Здесь не исключено какая-то неизвестная нам закономерность. Может быть, да, какая-то тайная, неведомая нам причинно-следственная связь.
3: Неявная какая-то непонятная.
2: Но, еще раз, конечно, это никакое не совпадение, никакая не аномалия. Аномалия – это то, что выбивается из нормы. А нам как раз нужно вот это сделать нормой. То есть, чтобы цены всегда были низкие, чтобы они всегда падали, нужно только одно, чтобы Путин не уезжал. Но поскольку он не может этого сделать, да?
3: Значит,
2: нужно что? Нужно пустить слух по городу, да, вот куда он приехал, что Путин остался. И, может быть, ну, для имитации какой-нибудь кортеж, чтобы ездил. Ну, и в окне, чтобы облик какой-то Путина повесить, да, что типа там, что он здесь, в окне. И так во всех городах сделать.
3: А даже не нужно ничего вешать, не нужно никакого кортежа. Как бы, то есть, Путин остался. Как бы, ходи, оглядывайся, да?
2: Вот, конечно, просто остался.
3: Потому что нет. А вдруг остался?
2: Да,
3: что вот так просто.
2: И цены всегда будут на 20 рублей ниже, а в некоторых городах и вообще бесплатно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
3: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Некоторые российские миллионеры начали заключать относящиеся к запрещенному в России и признанному экстремистским движению ЛГБТ однополые браки ради греческого ВНЖ. Как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Один партнер покупает недвижимость, а второй получает вид на жительство, как супруг. В итоге каждый тратит около 125 тысяч евро вместо 250.
2: Греческое ВНЖ? Одолбить! Его однополый партнер тоже будет в рамках имитации однополого брака?
3: Ну, это же Греция.
2: Не, понимаете, греческая виза — это хорошо. А если у них потребуют доказать, что они реально партнеры? Продемонстрировать, так сказать, партнерство в действии. Они что, друг друга за визу отпартнерят?
3: О, я такое в кино видел, в американском. Комедия такая, знаете, там про то, что двое пожарных, суровых парня, заключили, ну, фальшивую. Им нужно для чего-то, я не помню, там, чем запутка. Нужно было срочно, как бы. И их проверяли. К ним в дом приходил инспектор специально. Ведете ли вы совместное хозяйство?
2: Пожарный?
3: Нет, инспектор. Инспектор, ну, не знаю,
2: пожар от власти. Разливать.
3: Нет, что, вместе ли вы живете там, то все там.
2: Вот и я им говорю, пожарные жгут. Нет, пожалуйста. Просто если как, то есть, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Нет, виза-то золотая, а зад-то не резиновый. Или теперь у них что, я не знаю, теперь золотую визу, чтобы получить у этих ребят, я даже не знаю, как их назвать, да, это, так сказать, это, чтобы золотую визу получить, это зад должен быть железный, понимаете?
3: Одно тут радует в этой новости, одно, что некоторые российские миллионеры, нет, то есть не все, большинство как бы остаются в рамках, как бы, некоторые.
2: Не знаю, меня это смущает, некоторые.
3: А поименно их нельзя, как бы, не этих некоторых?
2: Вот это самое главное, потому что кто это такие, которые получают эту визу. Скажите, как она называется? Это виза типа автомобильная, заднеприводная, да, называется?
3: Я не знаю, как там
2: называется. Кто?
3: И знать не хочу.
2: Как называется? Это еще было сказано, схема. Да, там, что, там, некоторые российские миллионеры стали заключать, значит, эти браки. Значит, как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Как называется это гомосхема? Что это такое? И главное, у меня другой вопрос. А где она заканчивается? Ну, окей, ладно, там, значит, схема, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Там один партнер там покупает недвижимость, да, было сказано, другой получает ВНЖ, как супруг. Окей, а дальше? А если один из партнеров, скажем так, этих вот войдет во вкус и не захочет прерывать схему?
3: А да, Ватсон к трубочке пристрастился.
2: Да, да, а стоп-слово уже не скажешь. А что ты сделаешь, когда он это... Да, в полицию не пойдешь, все законно.
3: Да, там вообще Греция, жара, это все, знаете, это все как навалится.
2: Где заканчивается эта схема у некоторых российских миллионеров? И кто, да, реально, кто это? Фамилии нам не говорят, этих, да?
3: Ну,
2: этих,
3: хотя бы имена там. Сережа, Стас, Виталик, там, ну, как кто? Ну, хотя бы по именам там.
2: Ну, это не то, что нам много чего.
3: Не, ну, хотя бы будем...
2: Хотя бы, да, имена этих псевдогомосеков. Кто это? Это не наш шоу-бизнес. Хотя нет, нашим и некоторым притворяться бы не надо. Золотую визу просто... дали бы, не глядя.
3: Голубую визу.
2: Просто, да, да, да. Просто когда вы увидели бы перья, торчащие из лосин, тут ничего не надо.
3: На тебе туда в лосиную визу.
2: Прямо туда.
3: Прямо туда, в копилку.
2: То есть у нас даже уже и такие схемы есть. То есть у нас мутят там темы, там даже вот на этом. У нас каких только схем нет. Каких только разводов, да? То есть теперь, значит, еще и гомомошенники появились, что ли? Или что? Это не те, кто, кстати, на бабушках сделал миллионы.
3: А возможно, да.
2: А, да, это так
3: сказать. Заработали, и вот...
2: А, сначала прикидывались полковниками, теперь эти... Слушайте, куда мы катимся? Реально, я это слышу, это, ну... Я поверить не могу. То есть, значит, заключают запрещенные у нас однополые браки ради визы. То есть, визу уже настолько им сложно получить, что они за визу, эту визу готовы обменять на задницу?
3: Слушайте, ну я вот совершенно не разбираюсь в этой самой греческом, как бы, юриспруденции. Ну, это же просто как бы брачная виза. А нельзя получить, женившись на женщине, эту золотую визу? Или это слишком просто, слишком неинтересно?
2: Это же... То есть, а какая тогда это Европа? Нет, это тест на европейца! А что? Ну,

0: В России могут запустить беспилотные автобусы. Экспериментальный транспорт планируют протестировать в Москве, Петербурге, Подмосковье, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, беспилотный транспорт уже появляется в российских городах. В Москве и Петербурге работают автономные трамваи.
1: Трамваи автономные, автобусы беспилотные? А почему автобусы беспилотные, трамваи автономные?
2: Ну, просто пока еще плаваем в терминах. Схема новая, как бы дело такое непонятное.
1: Нет, просто автономные мне совсем не нравятся. Это какая-то анархия совсем. Хотя бы, да.
2: А беспилотные что?
1: А вот это действительно, объясни мне, а что такое беспилотные автобусы? То есть, я надеюсь, там только пилота не будет. Надеюсь, летать-то они не будут, типа автобусы БПЛА.
2: Нет, нет, нормально будут беспилотные.
1: Просто беспилотные в смысле, а беспилотные в смысле безводительные.
2: Да. А как и автономные это? Трамваи тоже безводительные.
1: Окей.
2: Но это трамваи, поэтому они автономные, а не автобусы, которые беспилотные.
1: Да, понимать нужно разницу. Да, это понимать надо. А как это беспилотные автобусы? Как это автобус без пилота? А кто будет отвечать, когда он в кого-нибудь впилится, и у тебя голова по салону отлетит? Потому что в обычном автобусе за это отвечал водитель, он же пилот. Или вот здесь-то вот мы наконец-то и сможем ощутить все прелести беспилотного автобуса. Кто виноват? А водителя нет. У нас беспилотник,
2: да.
1: Забыли.
2: Бездушная машина, да, что с нее возьмешь?
1: А, да, беспилотная ответственность называется. Кстати, вот такой чисто технический вопрос. А если врежутся в друг друга два беспилотных автобуса, кто из них виноват?
2: Ну, это битва машин уже будет.
1: Это технологический проблем.
2: Людям нужно отойти в сторонку, запастись попкорном и наблюдать, что будет дальше. Потому что это уже невозможно решить.
1: Надо выйти из автобуса. А из автобуса можно и не выйти уже. А вы на чьей стороне будете?
2: На стороне своего автобуса.
1: Слушайте, скажите мне... Вы поедете на беспилотном автобусе?
2: Да не поеду, и меня совершенно напугало. То есть история, вроде бы я живу в этом городе, я езжу на трамваях, да, практически каждый рабочий день на работу и с работы. Где у нас беспилотные или, бог с ним, автономные трамваи? Где? Я всеми... Вот нету, я не видел таких. А? Я трамвайный какой-то такой юзер такой.
1: А вы когда последний раз ездили на трамвай?
2: Да сегодня.
1: А вы уверены, что там не было пилота?
2: Конечно, уверен, что он там был, потому что я его видел.
1: Когда... А может, это был не пилот? Может, это была трамвайная стюардесса?
2: Нет, сидела за штурвалом, это была тетя с короткой стрижкой. И вы знаете, что точно, что настоящее, что человек... У нее здоровенная татуировка скорпиона на шее. Почему такие люди у этого трамвая? То есть такая здоровущая.
1: Ну а что, ей мешает? Что, она мешает голову повернуть настолько здоровая? Что, голова не вращалась? Ну, нет, ну вам просто не... Может, они где-то есть, просто нас об этом не предупреждают. Потому что я вот, честно, я пока не готов. Я пока что, я беспилотному транспорту, мягко говоря, доверяю не очень.
2: А ну его в баню.
1: Вообще, и честно скажу так, из всех видов беспилотного транспорта я максимум готов поездить на беспилотном лифте. Все.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свою обувь с замшевой подошвой для плавных поворотов. С добавлением лайкры, который обеспечивает свободу движений. Собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, знаете, хочу прочитать сообщение, от которого мне стало немножко грустненько и неприятненько. То есть человек выступает с критикой к нам. Наш постоянный слушатель, кстати, из-за границы откуда-то. Он, а плюс 3 у него начинается телефон. Чувак без ника. Он в самом начале передачи написал нам. Чую, будут сплошные пенисы. Так что даже включать не буду. Поужинаю с супругой спокойно. И вот передача подходит к своему концу, как бы, да? Хоть один пенис был у нас сегодня? Хоть один, я вас спрашиваю.
0: Два.
1: Не было?
0: Не два.
1: Ну, за эфиром, это вот внутри никто...
0: А вот, не, вот, я не знаю, как, мы не говорили. Как, не знаю, как насчет вас, но один у меня точно.
1: Ну, это во, такие вот во всех, как бы, передачах но... есть. А так, мы же что такое обсуждали там? Там ну, нет.
0: Же, а что вы, кому вы говорите? Он же ужинает.
1: Да, кстати, да. Может, супруга слушает.
0: И в любом случае, он оказался прав. В конце это слово... Пускай в конце, но прозвучало раз 8. Можете еще...
1: Ну вот где вот пенисы были?
0: Знаете, а он уже... Вот это и есть подстава. Человек плевал, пенисов. Нет, никак. А как без них? Я не могу понять. Как вообще без них жить-то?
1: Нам, нет, ну без, жить это одно, а вести эфир... Вот.
0: Вести эфир без пениса?
1: Нет, на радиодаче, в эфире.
0: На радиодаче, если... Нет, подожди секундочку. А это серьезный вопрос.
1: Я имею в виду.
0: Есть ли пенис на радиодаче?
1: Ну, на радиодаче, я думаю, 1-2 точно есть.
0: Вот, даже там.
1: В помещении радиодача.
0: Даже на радиодаче. Хотя как, зачем он на даче? Там грязки.
1: Ну, в контенте, в эфире, вот я не думаю, что...
0: А, она там на радио, там Маша, Мария.
1: Ой, это и пенис. Нет же там этих.
0: Ну, давайте, читайте.
1: По поводу работы с Огоньком. Вот люди, в общем, наши слушатели отказываются работать с Огоньком и перекладывают ответственность на других. Вот смотрите. Вот в области стриптиза важно работать с Огоньком. Вот. Мол, сам человек явно...
0: Что еще раз?
1: В области стриптиза важно работать с Огоньком. И все, больше нигде.
0: Да нет, а пожарному?
1: Вот это другое, они против Огонька работают.
0: Нет, ну, только они работают с Огоньком.
1: Чтобы... Когда, вот, например, горит стрип-клуб.
0: Нет, это как просто, понимаете, в русском языке позволяет и против, и с. Против это, чтобы его потушить, да. А с... Вы, ты с чем работаешь? С какой проблемой? С Огоньком. Так, ну... Так, наверное, знаешь, что там без понятия. А вот... А вот нужно такое сообщение читать про...
1: Ну, тут... Нет, такое про... Нет, не нет, надо.
0: А вот такое.
1: А про...
0: А вот это. Да. А вот, смотрите, а вот такое. Нет, тут уже читать-то такое странно. Так, ну хорошо, ладно, почитаю я вот такое. Давайте что-нибудь какое-нибудь вот про голосовое хотя бы. Что-то никого не делали сейчас. Так, вот знаете, кто это? Джейсон. Что, обычный наш?
2: Крем-хруст, мое почтение. Я вот работаю в доставке на Hyundai Solaris. И вы не представляете, сколько огоньков в работе каждый день. То АБС-ка загорится, то ошибка стабилизации. А мы Вайка, он сейчас закончился, показывает мне огонек. Огоньков в работе хватает.
0: Чувак, это ты не с огоньком, это ты с огоньками работаешь. Это совсем другое. Но явно работает без огонька. Да. Но с огоньками.
1: Сейчас без омывайки.
0: Кстати, мы, да, и с омывайкой. Кстати, мы тоже работаем. Смотрите, сколько у меня огоньков. Вы, кстати, нет. А у меня, смотрите, сколько огоньков,
1: ну, нет,
0: на пульте.
1: У меня есть, у меня вот фонарик в телефоне есть.
0: А кстати, я вот тебе хотел спросить. А зачем он? Как он вам помогает в работе?
1: Ну, я когда грибы собираю.
0: А я просто вижу, вы все время на что-то светите. Маленький, ну, там совсем, ну, на что-то маленькое.
1: Я контролирую процесс. Это я как, на вас, когда
0: под
1: до вас...
0: Под контролем все, да? Ну, давайте... Так, давайте последнее.
1: Да, ну вот... Работать с огоньком, работая с огоньком, можно навлечь на себя излишнее внимание. И с этим я согласен. Это главное, что вот...
0: Да, лучше, особенно когда муть, особенно когда схема, или вот такое, лучше работать без огонька. Ну или, по крайней мере, заканчивать точно. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас тоже тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

27 июня. И нет, друзья, я не сошел с ума. Именно 27 числа, 27 июня, вся Россия отметила День молодежи. А сегодня, 12 августа, к нам подтянулся и весь мир. Потому что сегодня мировой день молодежи, с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. Молодежь. Итак, прямо сейчас рекорд-пати, двухчасовое танцевальное действие. Я Тим Вокс. Приветствую всех, кто на позитиве. И призываю максимально отрываться под тот самый саунд, которым мы делимся с вами здесь, на радио вечеринки рекорд-пати. Да, все остальные за нами подтянутся обязательно, как вы понимаете. В ближайшие 120 минут, друзья, мы раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик на протяжении двух часов. Ну и, конечно же, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Или, если вы находитесь за городом, то можете устроить рекордный опен-эйр. Да-да, вот так легко и так непринужденно. Итак, прямо сейчас, друзья, рекорд-пати, радио-вечеринка. Начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь и сейчас. Погнали! Рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные

0: Дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро, природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
2: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоу-руме. На Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
4: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7

там в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных, наших, российских артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Psychro, Крот, Avinox, C2K и Гвоздь. И все это 31 октября в Москве. В VK Stadium встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом!
5: О, мама мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-6-0.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

воплощусь в музыкального обозревателя и расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. В общем, выбор за вами, друзья. А прямо сейчас давайте потанцуем вместе. Еще 30 минут здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Запись вы найдете в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Виолетта Юшкина с шоу «Рекорд Пати», итоговым субботним. Мои шоу «Рекорд Пати», «Рекорд Саур Пати». Также у нас есть Женя Балдин, тоже персоналия, знаете ли. Плюс ко всему, у него есть сразу два шоу, сразу «Русский час» и «Колбасный цех». И новое шоу «Час резидента» в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Ну так, чтобы вы запомнили уже 100%. И забежали уже, если еще не забежали. И подписались, если еще не подписались. Короче, спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Спасибо огромное, семья. Что же касается дальнейшего продолжения нашего эфира, то через несколько минут я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и власть у меня дана. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Team Vox, поболтаем, собственно говоря, и какой-то диалог у нас с вами, может быть, завяжется, надеюсь. Ну и, собственно говоря, вот и они, те самые треки, ради которых мы сегодня и собрались. Стартуем Рекорд Лав Шоу вместе с композицией от 31 июля с протокола Recordings. Это Ники Ромеро и Force, так называется Follow You. При всем при том, композиция уже успела засветиться еще до официального релиза. Ромеро показывал ее как айдишку на ультре в Майами в 2026 году. В итоге ожидание закончилось 31 числа, и трек получил официальный релиз в прогрессив хаус направлении. Прямо сейчас, в самом начале Рекорд Лав Шоу, Ники Ромеро, Force, Follow You.

0: Хауса. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейблом Mason и треком Dollar Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном. В Dollar Money нет попытки гнаться за трендами. Наоборот, здесь трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Blondish, Dollar Money.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: Hello, boss, you could call me Ananas.
1: 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Так, а кто это у нас тут? Ну, во-первых, это Рекорд Клаб Шоу, чтобы вы не забыли, что вы слушаете. А во-вторых, друзья, это релиз от 31 июля с лейбла House You, Agua, Singas, Anthony Clameron и Dakuna. Работа их совместно называется Anymore. Ребята продолжают работать вместе, ведь Anymore — это еще одна очередная их совместная работа в этом году после What You Do. К релизу подключился Dakuna, а сам трек вышел на House You с классическим для проекта стилем. Agua, Singas, Anthony Clameron, Dakuna, Anymore. Record Club.

и Амира Элдин. 31 июля на лейбле «Ультра» релиз вошел в актуальные подборки новых треков этой недели. Битпорта, потом BBC также начали добавлять его в ротацию. Например, «The Listening Room» от Energy 92 опоставился Е выпуска 25 июля еще до официальной даты релиза. Дабс здесь работают вместе с Амира Элдин. Вокальная версия заметно отличается от привычного для дуэта фестивального материала и делает трек более песенным, что ли. Е появился в числе заметных EDM-релизов в конце июля и быстро пошел по радио ротациям. Прямо сейчас рекорд-лап-шоу тому подтверждение. Дабс, Амира Элдин, Сэйе. Рекорд.

австралийские американцы. Ну, короче, Odmob и Omnom снова объединились над проектом Hyperbeam. Релиз лейбла Insomniac 24 июля. И после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Take You There почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета. По саппортам, в свою очередь, отметили здесь Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний презент, как бы это ни звучало, в Сан-Бернандинде, но в Вест-центре в США. Прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу Odmob, Omnom, Hyperbeam. Take You There. Record Club. Team Vox.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: 109. Радиоканал зарегистрирован правлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.

В августе Магвай, Голоски, Стерео Килла, ну а сам Боб отыграл свой трек у себя. Боб Синклер Шоу 9 числа, стало быть, августа. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Боб Синклер, Бэш, Текила и Ибица.

связанные с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу. Хочу напомнить вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального контента, свежие записи резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже есть. Также есть новое шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы зальем туда. Поэтому, как только вы увидите, что мы выложили в интернеты новый эпизод Рекорд Клаб Шоу сегодняшний, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте с самого начала до самого конца, ведь этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Кстати, у меня в телеграм-канале TeamVox треки из сегодняшнего эпизода можно еще и обсудить. Так что welcome, что называется. Далее по расписанию: сегодня среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. А вот кто это будет, узнаете через несколько минут. Меня же в свою очередь зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan and Shepherd.
4: I put a seashell in my ear and it all comes back. The yellow sun, the Mediterranean blue, the

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepard.

Дальше двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас House Vibe от проекта Sultan & Shepard.

Эксклюзивная музыка на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас моднейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepard.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Martin Garrix in the mix.
1: Look what you've done for me.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.